пульс. Это страсть. Страсть. Это

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. Пасмурно, ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

из-за тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. На

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские пауэрлифтеры завоевали медали Нижегородского Кремля в дисциплинах жим и жим классический. Александр Полевиченко в весовой категории до 74 кг завоевал золотую медаль в дисциплине жим классический. В весе до 76 кг лучшей в жиме стала Татьяна Слатова. Обладателем бронзовой медали в весовой категории до 93 кг в жиме стал Дмитрий Хадулапов. Открытые чемпионаты первенства Брянской области по мауэй-тай состоялись в Комаричах. В соревнованиях приняли участие сильнейшие бойцы из Брянска, Курска, Навли, Клетни и, конечно, Комаричей. На ринге спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, характер, дисциплину и настоящий бойцовский дух. Каждый поединок стал ярким примером спортивного мастерства, уважения к сопернику и стремления к победе. После завершения официальной части представители комитета семьи воинов Отечества провели встречу с семьями участников и ветеранами специальной военной операции, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы поддержки и дальнейшего взаимодействия. Турнир «Хрустальный мяч» собрал в Брянске сильнейших юных теннисистов со всей страны. Брянск уже в пятый раз принимает у себя данное статусное соревнование. Высокий уровень подтвержден теннисным «Оскаром», который теннисная федерация Брянской области получила в прошлом году. У брянских любителей большого тенниса есть возможность насладиться яркой игрой, не уезжая из родного города. В турнире играют сильнейшие спортсмены страны в возрасте до 17 лет. В этом году в основном он собрал команды российских городов Центрального федерального округа. На четырех кортах теннисного центра Бежицы победители определят как в одиночном, так и в парном разрядах. 7 новых спортивных площадок появятся в Брянской области в этом году. Их построят при поддержке государственной программы «Спорт России». Новые объекты появятся в поселках Суземка, Лопандина и Мичуринске, а также селах Найтоповичи, Ольховка и Красный Рог. Помимо этого, в городе Сельцо подготовка к строительству уже завершена. После этого специалисты частично приступили к работам на площадках. Так, в Ольховке уже завершается монтаж спортивно-технологического оборудования. В Сельцо полностью подготовили основания для будущего спортивного сооружения. Завершить работы и провести приемку всех 7 объектов планируют до конца лета. После открытия площадки станут доступными для занятий физической культурой и массовым спортом. Напомню, государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятия физкультурой, популяризации массового спорта и повышение качества жизни россиян. Для этого в стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия и реализуется всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. В Брянске дан старт работе клуба «Активное долголетие». Яркое спортивное мероприятие «Час здоровья» состоялось на кургане «Бессмертия». Праздник спорта объединил настоящих приверженцев здорового образа жизни. Для всех желающих работали интерактивные площадки. Горожане смогли измерить артериальное давление, а также освоить скандинавскую ходьбу. Отмечу, занятия физической культурой для всех желающих на этом не заканчиваются. Проходить они будут каждое воскресенье с 10 до 11 часов утра на кургане. Следующий спортивный «Час здоровья» состоится 7 июня в 10 утра в парке культуры и отдыха железнодорожников Фокинского района для лиц старше 6 лет. Сегодня четверг, а это значит, что в эфир 3-2 радио выйдет программа «Спортивный четверг», в которой диалог пойдет о танцах. У нас в гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова, победители первенства Брянской области и Центрального федерального округа. Помимо этого, ребята являются вице-чемпионами России, финалистами первенства мира по многоборью, а также победителями международных соревнований в Казахстане. Также Марк и Анна являются членами сборной России. Помимо этого, в гостях и руководитель танцевально-спортивного клуба «Капельки» Наталья Лапонова. Добавлю, подкаст программы «Спортивный четверг» выйдет в эфир после автомобильной рубрики в 17 часов. Посмотреть видеотрансляцию из студии вы можете в группе 3-2 радио ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

это не к добру. Кроссовки на снегу почему-то не оставляют след, знаешь. А ведь мое восхождение ко дну началось с 18 юных лет. И тогда казалось, что можно еще все успеть, что еще долго кулак будет точен на голос Ю. Я не глядя

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. Пасмурно, ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. Пасмурно, ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленность и сельское хозяйство являются основными драйверами экономики Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в среднем доля этих отраслей в экономике Брянщины выше, чем аналогичные показатели в экономике соседних регионов. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, это очень большой плюс, а также наглядный пример хорошей работы управленческой команды администрации области. Егор Ковальчук подчеркнул, поддержка реально работающих сфер, а также предприятий продолжится, что принесет еще больше экономический эффект. При этом, несомненно, есть и точки роста, например, создание комфортной городской среды, туризма и креативной индустрии. Егор Ковальчук акцентировал продолжение выбранного курса на социальную поддержку жителей, а также повышение качества транспортного обслуживания и расширение участия региона в национальных проектах и различных государственных программах. 57-й международный фестиваль «Славянское единство» состоится в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, народы России и Белоруссии прочно связаны многовековой историей, а также уважением к памяти своих героических предков и сохранением культурных, духовных и нравственных ценностей. Добавлю, за годы своего проведения международный фестиваль стал настоящим символом нерушимой славянской дружбы. С 2014 года фестиваль поочередно проводится на территории России и Белоруссии, в этом году принимающая сторона Брянщина. Нынешний форум приурочен году единства народов России и девиз фестиваля «Сквозь века вместе», целью которого является укрепление сотрудничества, развитие культурных и патриотических ценностей у молодежи Беларуси и России. Форум станет площадкой проведения тематических выставок и интерактивных экспозиций, спортивных соревнований между командами России и Республики Беларусь. Состоится также выставка промышленных достижений регионов участников, большая культурная программа от творческих коллективов Брянской области, гостей из Гомеля и Могилева, Брянки Луганской Народной Республики, а также Смоленской региона России. Урегулирование ситуации на Украине на паузе из-за нежелания Киева идти по политико-дипломатическому пути. Кроме того, миру, как подчеркивают в Кремле, мешает Европа, которая провоцирует киевские власти на продолжение боевых действий. При этом Вашингтон готов играть значимую роль в процессе урегулирования ситуации и в то же время признает, что продолжает открыто поддерживать киевскую власть, в том числе и посредством поставок оружия и военной техники. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, невозможно назвать конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях ведения боевых действий. При этом, по мнению главы государства, ситуация на поле боя дает Российской Федерации право говорить о приближении к этому моменту. Владимир Путин подчеркнул, для России урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем остается одним из главнейших приоритетов. Минэкономразвитие обсуждает с предпринимателями порог освобождения от НДС для малого и среднего бизнеса. Комплексные изменения в налоговый кодекс, напомню, вступили с 1 января. Они предусматривают поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС с 2026 года с 60 до 20 миллионов, с 2027 года до 15 миллионов, с 2028 года до 10 миллионов рублей. Отраслевые данные показывают, это вызвало опасения среди представителей делового сообщества. Около 80% малого и среднего предпринимательства в стране не планируют инвестировать в развития в нынешнем году. Налоговая реформа негативно повлияла на финансовое положение более чем 95% микробизнеса, при этом у 70% положение сильно ухудшилось. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 12 копеек. Сегодня дневной температурный максимум в Брянске будет около 18 градусов тепла. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

целом свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: темноты.
1: Реклама.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 21. Возможен дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область, являясь приграничным регионом, ежедневно подвергается варварским атакам со стороны вооруженных формирований Украины. От бесчеловечных терактов гибнет и страдает мирное население, разрушается имущество и коммунальная инфраструктура. О мерах по укреплению безопасности приграничья рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Глава региона подчеркнул, безопасности жителей и противодействию вражеским силам, объединив усилия, занимаются специалисты Минобороны, силовых и гражданских ведомств. В том числе идет работа и по использованию новых разработок. Существенный вклад в носит «Барс» Брянск, добровольцы которого быстро и оперативно в самые короткие сроки реагируют на возникающие ситуации благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму. Отдельно Егор Ковальчук отметил, в Брянской области эффективно налажено оперативное взаимодействие между всеми структурами, задействованными в обеспечении безопасности региона. Добавлю, ранее этот факт не раз отмечали представители Министерства обороны. В ближайшее время усилия региональных властей будет сосредоточено на укреплении материально-технической базы. Два проекта Брянской области в рамках конкурса «В регион для молодых» и «Регион добрых дел» рассмотрели в Федеральном агентстве по делам молодежи. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, представлять проекты приехала большая команда, в составе которой сразу два героя. Как символ связи поколений и патриотизма наших жителей, герой России Александр Постоялко и кадет Федор Симоненко, награжденный медалью за отвагу. Помимо этого, ребята из движения первых, студотрядов, юнармии и волонтеры. Один из проектов носит название «Свое, родное, лучшее». Он направлен на создание в центре Брянска современного многофункционального молодежного пространства, который станет точкой притяжения и настоящим домом для молодежи. На всероссийский конкурс лучших практик поддержки и развития добровольчества «Регион добрых дел» представили региональную программу, которая поможет выстроить и улучшить инфраструктуру развития добровольческой деятельности, помимо этого создать комплексный подход к формированию волонтерского сообщества. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина полностью превратилась в террористический режим, который имеет четкий план уничтожения гражданского населения. При этом поддержку Киеву оказывает целый конгломерат стран под натовским зонтиком. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, киевский режим совершает теракты против мирного населения и возвращается на место преступлений, чтобы убивать гражданское население, в том числе сотрудников социальных и спасательных служб, а также врачей, к которым испытывают особую звериную ненависть. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, Киев решил придать украинскому конфликту новое качество. Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но и, по сути, встали на путь истребления самих украинцев. Коммунальные службы выступили против допуска интернет-провайдеров в дома без согласования с управляющими компаниями и жильцами. По их мнению, обновленные нормы не обеспечивают должной защиты домового имущества и создают перекос в пользу операторов. Ассоциация предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства обратилась в Минстрой и Минцифры с просьбой доработать документ. Судебная практика уже изобилует решениями, в которых обнаруживается тенденция к массовым злоупотреблениям со стороны связистов, которые прокладывают кабель через отверстия в фасаде здания и ведут монтаж сети через слуховые окна чердачных помещений, домов и так далее. Кроме того, нередко провайдеры допускают такие нарушения, как провисание проводов и сетей связи. Помимо этого, отсутствует защита кабеля в местах, где возможны неисправности проводки, и отсутствие защиты в местах прохода кабеля от проникновения и скопления воды. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 12 копеек. Сегодня дневной температурный максимум в Брянске будет около 18 градусов тепла. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства

0: Мира по многоборью, победители международных соревнований в Казахстане, члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
1: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 21. Возможен дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 45
1: и в любое время на сайте губерния.tv.
0: 6+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
5: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк. Всегда на высоте. А какого цвета? Твое космолето.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Разанов ОВ». УБРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленность и сельское хозяйство являются основными драйверами экономики Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в среднем доля этих отраслей в экономике Брянщины выше, чем аналогичные показатели в экономике соседних регионов. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, это очень большой плюс, а также наглядный пример хорошей работы управленческой команды администрации области. Егор Ковальчук подчеркнул, поддержка реально работающих сфер, а также предприятий продолжится, что принесет еще больше экономический эффект. При этом, несомненно, есть и точки роста, например, создание комфортной городской среды, туризма и креативной индустрии. Егор Ковальчук акцентировал продолжение выбранного курса на социальную поддержку жителей, а также повышение качества транспортного обслуживания и расширение участия региона в национальных проектах и различных государственных программах. 57-й международный фестиваль «Славянское единство» состоится в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, народы России и Белоруссии прочно связаны многовековой историей, а также уважением к памяти своих героических предков и сохранением культурных, духовных и нравственных ценностей. Добавлю, за годы своего проведения международный фестиваль стал настоящим символом нерушимой славянской дружбы. С 2014 года фестиваль поочередно проводится на территории России и Белоруссии. В этом году принимающая сторона – Брянщина. Нынешний форум приурочен году единства народов России и девиз фестиваля «Сквозь века вместе», целью которого является укрепление сотрудничества, развитие культурных и патриотических ценностей у молодежи Беларуси и России. Форум станет площадкой проведения тематических выставок и интерактивных экспозиций, спортивных соревнований между командами России и Республики Беларусь. Состоится также выставка промышленных достижений регионов участников, большая культурная программа творческих коллективов Брянской области, гостей из Гомеля и Могилева, Брянки Луганской Народной Республики, а также Смоленского регион России. Урегулирование ситуации на Украине на паузе из-за нежелания Киева идти по политико-дипломатическому пути. Кроме того, миру, как подчеркивают в Кремле, мешает Европа, которая провоцирует киевские власти на продолжение боевых действий. При этом Вашингтон готов играть значимую роль в процессе урегулирования ситуации и в то же время признает, что продолжает открыто поддерживать киевскую власть, в том числе и посредством поставок оружия и военной техники. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, невозможно назвать конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях ведения боевых действий. При этом, по мнению главы государства, ситуация на поле боя дает Российской Федерации право говорить о приближении к этому моменту. Владимир Путин подчеркнул, для России урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем остается одним из главнейших приоритетов. Минэкономразвитие обсуждает с предпринимателями порог освобождения от НДС для малого и среднего бизнеса. Комплексные изменения в налоговый кодекс, напомню, вступили с 1 января. Они предусматривают поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС с 2026 года с 60 до 20 миллионов, с 2027 года до 15 миллионов, с 2028 года до 10 миллионов рублей. Отраслевые данные показывают, это вызвало опасения среди представителей делового сообщества. Около 80% малого и среднего предпринимательства в стране не планируют инвестировать в развития в нынешнем году. Налоговая реформа негативно повлияла на финансовое положение более чем 95% микробизнеса, при этом у 70% положение сильно ухудшилось. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 12 копеек. Сегодня дневной температурный максимум в Брянске будет около 18 градусов тепла. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть Тихий свет. Дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110. Телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте.

0: выбор отцов-консультантов.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается искрометная история о любви. Спектакль «Моя последняя любовь», который состоится 6 июня в концертном зале «Дружба». В постановке примут участие брутальный Максим Дрозд, блистательно играющий сразу две роли. Также изысканная и утонченная Анна Чурина, которая покоряет зрителей своей красотой и талантом. И актриса Надежда Словецкая. Казалось бы, что главные герои не могли встретиться и уж тем более полюбить друг друга. Он и она – люди из абсолютно разных миров. Она богата, он нет. Но выясняется, что у них появляется возможность сорвать большой куш. И по всем законам литературного жанра судьба предоставит им выбор – деньги или любовь. Героям предстоит принять трудное решение. Невероятный сюжет, наполненный юмором, танцами и красивой музыкой, не оставит никого равнодушным. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
4: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
5: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте. Вижу. Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 21. Возможен дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: 4 июня в 17:00. Слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3.2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
6: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах Морозов Фуд.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
8: Ну а ты?
7: А я ему: стоп, не будем торопить события.
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Я думаю, что многие из вас меня поддержат. Жизнь за баранкой – это целый мир со своими правилами, привычками, особенностями, которые прямым образом влияют на человека. Сегодня о том, что мы видим, что мы слушаем, как поступаем в ту или иную ситуацию и как все это отражается на дорожном движении. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ну что, признавайтесь, часто ли вас охватывает злость за рулем? Думаю, не так уж это и редко случается со многими. Большинство водителей время от времени испытывают это чувство. И, конечно, чаще всего мы виним в этом других участников дорожного движения, которые так и норовят вывести нас из себя. Но давайте будем уже честны. Иногда стоит поискать причину своего раздражения прежде всего себе самому, ведь не всегда люди вокруг такие уж и плохие. Так что, кто бы ни был виновником вашего гнева на дороге, учитесь с ним справляться. С гневом, а не с участниками дорожного движения. Это сделает вас по-настоящему классным водителем. Ну а теперь к обратной стороне медали, что называется. Вот я, например, иногда прямо негодую, когда рядом со мной долго едет машина с орущей музыкой, которая, мне не совсем по вкусу. Да, скажете вы, это вкусовщина. И я с вами соглашусь. Но разве у вас такого не было? В общем, хватит уже обращать внимание на всех вокруг. Не ворчите. Все равно вы не сможете всех и все изменить. Старайтесь смотреть на вещи позитивно, вместо того, чтобы зацикливаться на других водителях. Если вас раздражает чья-то музыка, включите свою. Или вот еще, например, часто встречаешь такие длинные пешеходные переходы, где пешеходы идут неспешно, как будто никуда не торопятся. Особенно бесит, когда зебра нарисована на широкой дороге. По правилам, мы должны ждать, пока пешеход полностью не перейдет, даже если он уже на другой стороне. Из-за этого многие водители просто выходят из себя, проклиная пешеходов за их, как им кажется, неуважение к драгоценному времени водителей. Но, знаете, зря вы так на пешеходов грешите, ведь они не обязаны носиться через дорогу, как угорелые, чтобы вам быстрее дорогу освободить. Чтобы не нервничать лишний раз, не заостряйте внимание на этих медлительных пешеходах. Попробуйте представить, что дорогу переходят, например, не люди, а стайка забавных и неуклюжих утят или котят. Поверьте, вам сразу станет легче, и вы перестанете так сильно переживать по пустякам. Психология.
0: Автомобильные факты.
1: Меня иногда просто бесит, когда приходится останавливаться на красный свет буквально на каждом шагу. Бывает, что попадешь вот в такую череду светофоров, и на каждом втором приходится ждать зеленого. Это дико раздражает и выводит из себя многих водителей. В такие моменты кажется, что время буквально застыло. Вот недавно со мной вообще приключилась история пипец. Стою на красном, загорается желтый, идет отсчет 3, 2, 1, я трогаюсь, выкатываюсь за стоп линию, и вновь загорается красный. Итог – штраф за несоблюдение стоп линии. Друзья, помните, главное – это ваше внутреннее состояние, а не то, как быстро идет пешеход или загорается тот или иной сигнал светофора. Учитесь находить позитив даже в таких, казалось бы, раздражающих ситуациях, ведь спокойствие за рулем – это не только ваша безопасность, но и безопасность всех вокруг. И помните, каждый водитель, как и вы, может испытывать подобные эмоции, поэтому вместо того, чтобы осуждать, попробуйте проявить немного больше внимания. Это сделает нашу дорогу чуточку приятнее для всех, а дорожное движение немножко добрее. Удачи!
0: За баранкой!

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Всем привет, мы брянская группа «Хардвокер». Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

начав свою дорогу где-то за Балканами, а дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины, друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной, всю молодость оставили, вагончики строительным, ремни затянуты туго, расходы минимальные, в праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные, Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина, время раскрашивало лица в мешки и морщины, и вот она цена моего здоровья и счастья, молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем, герои моих комиксов, мои родители.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью, победители международных соревнований в Казахстане, члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах Морозов Фуд.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огарнип 32-13-25-60-00-49-0-48.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 21. Возможен дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: за гранью последнего сна.
1: Шар твой упал рокового проклятия.
2: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
3: И в любое время на сайте губерния.тв.
2: 6+.
4: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
5: Подробности уточняйте у администратора.
6: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем «Ту самую». Возрастной ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
7: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: Мам! А мам!
10: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
11: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область, являясь приграничным регионом, ежедневно подвергается варварским атакам со стороны вооруженных формирований Украины. От бесчеловечных терактов гибнет и страдает мирное население, разрушается имущество и коммунальная инфраструктура. О мерах по укреплению безопасности приграничья рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Глава региона подчеркнул, безопасности жителей и противодействию вражеским силам, объединив усилия, занимаются специалисты Минобороны, силовых и гражданских ведомств. В том числе идет работа и по использованию новых разработок. Существенный вклад в носит «Барс Брянск», добровольцы которого быстро и оперативно в самые короткие сроки реагируют на возникающие ситуации благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму. Отдельно Егор Ковальчук отметил, в Брянской области эффективно налажено оперативное взаимодействие между всеми структурами, задействованными в обеспечении безопасности региона. Добавлю, ранее этот факт не раз отмечали представители Министерства обороны. В ближайшее время усилия региональных властей будет сосредоточено на укреплении материально-технической базы. Два проекта Брянской области в рамках конкурсов «Регион для молодых» и «Регион добрых дел» рассмотрели в Федеральном агентстве по делам молодежи. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, представлять проекты приехала большая команда, в составе которой сразу два героя. Как символ связи поколений и патриотизма наших жителей, герой России Александр Постоялко и кадет Федор Симоненко, награжденный медалью за отвагу. Помимо этого, ребята из движения первых, студотрядов, юнармии и волонтеры. Один из проектов носит название «Свое, родное, лучшее». Он направлен на создание в центре Брянска современного многофункционального молодежного пространства, который станет точкой притяжения и настоящим домом для молодежи. На всероссийский конкурс лучших практик поддержки и развития добровольчества «Регион добрых дел» представили региональную программу, которая поможет выстроить и улучшить инфраструктуру развития добровольческой деятельности, помимо этого создать комплексный подход к формированию волонтерского сообщества. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина полностью превратилась в террористический режим, который имеет четкий план уничтожения гражданского населения. При этом поддержку Киеву оказывает целый конгломерат стран под натовским зонтиком. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, киевский режим совершает теракты против мирного населения и возвращается на место преступлений, чтобы убивать гражданское население, в том числе сотрудников социальных и спасательных служб, а также врачей, к которым испытывают особую звериную ненависть. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, Киев решил придать украинскому конфликту новое качество. Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но и, по сути, встали на путь истребления самих украинцев. Коммунальные службы выступили против допуска интернет-провайдеров в дома без согласования с управляющими компаниями и жильцами. По их мнению, обновленные нормы не обеспечивают должной защиты домового имущества и создают перекос в пользу операторов. Ассоциация предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства обратилась в Минстрой и Минцифры с просьбой доработать документ. Судебная практика уже изобилует решениями, в которых обнаруживается тенденция к массовым злоупотреблениям со стороны связистов, которые прокладывают кабель через отверстия в фасаде здания и ведут монтаж сети через слуховые окна чердачных помещений, домов и так далее. Кроме того, нередко провайдеры допускают такие нарушения, как провисание проводов и сетей связи. Помимо этого, отсутствует защита кабеля в местах, где возможны неисправности проводки, и отсутствие защиты в местах прохода кабеля от проникновения и скопления воды. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 12 копеек. Сегодня дневной температурный максимум в Брянске будет около 18 градусов тепла. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: 7 июня в 17.00. Финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17.00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории «Тракторист»...

0: место за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните плюс 7 915 800 3201.
1: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
2: Прорвемся.
1: Грязное стекло и фары?
2: Ерунда.
1: Гололед?
2: Выкрутимся.
3: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Вещи

0: два радио. Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
2: 7 июня в 17:00. Финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович, ОГРНИП 32 13 25 60 00 49 048. Поработай!

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 21. Возможен дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45
4: и в любое время на сайте губерния.тв.
3: 16+.
5: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов «Энерджи» нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов «Энерджи». Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
10: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские пауэрлифтеры завоевали медали Нижегородского Кремля в дисциплинах жим и жим классический. Александр Плевиченко в весовой категории до 74 кг завоевал золотую медаль в дисциплине жим классический. В весе до 76 кг лучшей в жиме стала Татьяна Слатова. Обладателем бронзовой медали в весовой категории до 93 кг в жиме стал Дмитрий Ходулапов. Открытые чемпионаты первенства Брянской области по мауэй-тай состоялись в Комаричах. В соревнованиях приняли участие сильнейшие бойцы из Брянска, Курска, Навли, Клетни и, конечно, Комаричей. На ринге спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, характер, дисциплину и настоящий бойцовский дух. Каждый поединок стал ярким примером спортивного мастерства, уважения к сопернику и стремления к победе. После завершения официальной части представители Комитета семей воинов Отечества провели встречу с семьями участников и ветеранами специальной военной операции, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы поддержки и дальнейшего взаимодействия. Турнир «Хрустальный мяч» собрал в Брянске сильнейших юных теннисистов со всей страны. Брянск уже в пятый раз принимает у себя данное статусное соревнование. Высокий уровень подтвержден теннисным «Оскаром», который теннисная федерация Брянской области получила в прошлом году. У брянских любителей большого тенниса есть возможность насладиться яркой игрой, не уезжая из родного города. В турнире играют сильнейшие спортсмены страны в возрасте до 17 лет. В этом году в основном он собрал команды российских городов Центрального федерального округа. На четырех кортах теннисного центра в Бежицы победители определят как в одиночном, так и в парном разрядах. 7 новых спортивных площадок появятся в Брянской области в этом году. Их построят при поддержке государственной программы «Спорт России». Новые объекты появятся в поселках Суземка, Лопандина и Мичуринский, а также в селах Найтоповичи, Ольховка и Красный Рог. Помимо этого, в городе Сельцо подготовка к строительству уже завершена. После этого специалисты частично приступили к работам на площадках. Так, в Ольховке уже завершается монтаж спортивно-технологического оборудования. В Сельцо полностью подготовили основания для будущего спортивного сооружения. Завершить работы и провести приемку всех 7 объектов планируют до конца лета. После открытия площадки станут доступными для занятий физической культурой и массовым спортом. Напомню, государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятия физкультурой, популяризации массового спорта и повышение качества жизни россиян. Для этого в стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия и реализуется всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. В Брянске дан старт работе клуба «Активное долголетие». Яркое спортивное мероприятие «Час здоровья» состоялось на кургане «Бессмертия». Праздник спорта объединил настоящих приверженцев здорового образа жизни. Для всех желающих работали интерактивные площадки. Горожане смогли измерить артериальное давление, а также освоить скандинавскую ходьбу. Отмечу, занятия физической культурой для всех желающих на этом не заканчиваются. Проходить они будут каждое воскресенье с 10 до 11 часов утра на кургане. Следующий спортивный «Час здоровья» состоится 7 июня в 10 утра в парке культуры отдыха железнодорожников Фокинского района для лиц старше 6 лет. Сегодня четверг, а это значит, что в эфир 3-2 радио выйдет программа «Спортивный четверг», в которой диалог пойдет о танцах. У нас в гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова, победители первенства Брянской области Центрального федерального округа. Помимо этого, ребята являются вице-чемпионами России, финалистами первенства мира по многоборью, а также победителями международных соревнований в Казахстане. Также Марк и Анна являются членами сборной России. Помимо этого, в гостях и руководитель танцевально-спортивного клуба «Капельки» Наталья Лапонова. Добавлю, подкаст программы «Спортивный четверг» выйдет в эфир после автомобильной рубрики в 17 часов. Посмотреть видеотрансляцию из студии вы можете в группе 3-2 радио ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Реклама.
1: 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев.

0: Ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-300-33. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Памятник пожарной автоцистерне ГАЗ-63 находится рядом с пожарной частью номер 1. Представляет собой настоящую автоцистерну, эксплуатируемую ранее. Транспорт этот использовался при тушении пожаров в сельской местности и местных предприятиях. Автомобиль выпускали в Советском Союзе в 60-е годы. Находился он в обороте до 80-х годов. Скульптурная инсталляция была открыта в 2018 году. Возведена она в честь всех мужественных огнеборцев города.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: 7 июня в 17.00. Финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17.00. Выбираем ту самую. Возрастной. Ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия. Предоставление жилья при трудоустройстве. Оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: 4 июня в 17.00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
8: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
9: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолета»?
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 21. Возможен дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Разанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: там для наших делей, что из того?
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Япония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске продолжается подготовка к отопительному сезону. Отмечается, несмотря на мороз и обилие снега, минувшая зима прошла без серьезных аварий. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаживанию

0: Котельные. С этой целью выделено соответствующее дополнительное финансирование. В Брянской области продолжается реализация государственной инициативы по поддержке участников специальной военной операции. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на федеральном уровне принимается большое количество решений, которые направлены на углубление поддержки участников спецоперации на Украине и членов их семей. В будущем правительство Брянского субъекта Федерации эту поддержку будет продолжать и наращивать. Отмечу, по линии фонда «Защитники Отечества» в Брянской области одному из действующих участников специальной военной операции ветерану боевых действий награжден орденом мужества были вручены ключи от автомобиля. Добавлю, это уже пятый автомобиль, который передается брянским героям. Всего же на сопровождении в брянском филиале фонда «Защитники Отечества» в настоящее время находится порядка 8 тысяч человек. Более 16 тысяч обращений поступило с момента открытия филиала, и около 85% обращений решено положительно. Агропромышленный комплекс России сохранил стабильность, несмотря на сложности. Прошедший год выдался одним из самых сложных для отрасли. На результаты влияли как неблагоприятные погодные условия в отдельных регионах страны, так и усилившееся внешнее давление на агропродовольственный сектор. Отмечается, несмотря на это, Российская Федерация собрала третий по объему урожая зерна за всю историю наблюдений. Аграрии в полном объеме обеспечили потребности населения, при этом рост цен на продукты не вышел за рамки общего уровня инфляции, что подтверждает надежную обеспеченность страны продовольствием. Кроме того, Россия сохранила статус одного из ключевых экспортеров продовольствия и выполнила все обязательства перед зарубежными партнерами. Заметные успехи достигнуты в развитии отечественной селекции семеноводства. Вырос объем высева семян российского производства. Позитивная динамика также зафиксирована в тепличном овощеводстве и садоводстве. Роскачество подготовит ГОСТ на корпоративное питание. Исследования показывают, при правильно организованном корпоративном питании самочувствие сотрудников улучшается более чем на четверть. Новый стандарт включает три основных блока. Безопасность питания, качество и сбалансированность меню с акцентом на функциональные и здоровые продукты, а также цифровую прозрачность процессов. Спрос на готовую еду стремительно растет. Согласно исследованиям, у современных жителей, особенно в крупных городах, зачастую не хватает времени или желания для приготовления еды. В то же время они стремятся питаться качественно и разнообразно, поэтому именно качество и безопасность готовой еды должны быть главными приоритетами. Для этого необходимо постоянно усиливать контроль на всех этапах, от выбора поставщиков до регулярного мониторинга условий хранения и температуры на полках магазинов. Официальный курс американского доллара 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты 85 рублей 12 копеек. Сейчас в Брянске около 18 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: 7 июня в 17:00 финал 11.

0: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
1: Рекламная служба 3.2 радио 404-333, код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается спектакль «Служебный роман», который состоится 15 июня в Театре драмы имени Алексея Толстого. В постановке примут участие Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Елена Короткова, Наталья Бушина, Дмитрий Денисов и Мария Артемьева. Театр антреприза Кумицкого готовит большую театральную премьеру. Спектакль «Служебный роман» по пьесе, написанной Эмилем Брагинским в соавторстве с Эльдаром Рязановым в далеком 71-м году. Это поистине культовое произведение и один из самых популярных советских фильмов.

0: коллектив с особым трепетом подходит к подбору костюмов и реквизита, стараясь найти оригинальные экземпляры, произведенные в 70-х годах. Сюжет, который знает каждый, не оставит вас равнодушными. Возрастное ограничение 12+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Вкус. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Облачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: 4 июня в 17.00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
8: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио. Брянские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Я думаю, что многие из вас меня поддержат. Жизнь за баранкой – это целый мир со своими правилами, привычками, особенностями, которые прямым образом влияют на человека. Сегодня о том, что мы видим, что мы слушаем, как поступаем в ту или иную ситуацию и как все это отражается на дорожном движении. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ну что, признавайтесь, часто ли вас охватывает злость за рулем? Думаю, не так уж это и редко случается со многими. Большинство водителей время от времени испытывают это чувство. И, конечно, чаще всего мы виним в этом других участников дорожного движения, которые так и норовят вывести нас из себя. Но давайте будем уже честны. Иногда стоит поискать причину своего раздражения прежде всего в себе самом, ведь не всегда люди вокруг такие уж и плохие. Так что, кто бы ни был виновником вашего гнева на дороге, учитесь с ним справляться. С гневом, а не с участниками дорожного движения. Это сделает вас по-настоящему классным водителем. Ну а теперь к обратной стороне медали, что называется. Вот я, например, иногда прямо негодую, когда рядом со мной долго едет машина с орущей музыкой, которая, ну, мне не совсем по вкусу. Да, скажете вы, это вкусовщина. И я с вами соглашусь. Но разве у вас такого не было? Ну, в общем, хватит уже обращать внимание на всех вокруг. Не ворчите. Все равно вы не сможете всех и все изменить. Старайтесь смотреть на вещи позитивно, вместо того, чтобы зацикливаться на других водителях. Если вас раздражает чья-то музыка, ну и что, включите свою. Или вот еще, например, часто встречаешь такие длинные пешеходные переходы, где пешеходы идут неспешно, как будто никуда не торопятся. Особенно бесит, когда зебра нарисована на широкой дороге. По правилам мы должны ждать, пока пешеход полностью не перейдет, даже если он уже на другой стороне. Из-за этого многие водители просто выходят из себя, проклиная пешеходов за их, ну, как им кажется, неуважение к драгоценному времени водителей. Но, знаете, зря вы так на пешеходов грешите, ведь они не обязаны носиться через дорогу, как угорелые, чтобы вам быстрее дорогу освободить. Чтобы не нервничать лишний раз, не заостряйте внимание на этих медлительных пешеходах. Попробуйте представить, что дорогу переходят, ну, например, не люди, а стайка забавных и неуклюжих утят или котят. Поверьте, вам сразу станет легче, и вы перестанете так сильно переживать по пустякам. Психология.
0: Автомобильные факты.
1: Меня иногда просто бесит, когда приходится останавливаться на красный свет буквально на каждом шагу. Бывает, что попадешь вот в такую череду светофоров, и на каждом втором приходится ждать зеленого. Это дико раздражает и выводит из себя многих водителей. В такие моменты кажется, что время буквально застыло. Вот недавно со мной вообще приключилась история пипец. Стою на красном, загорается желтый, идет отсчет 3, 2, 1, я трогаюсь, выкатываюсь за ступлению, и вновь загорается красный. Итог – штраф за несоблюдение ступлени. Эх, друзья, помните, главное – это ваше внутреннее состояние, а не то, как быстро идет пешеход или загорается тот или иной сигнал светофора. Учитесь находить позитив даже в таких, казалось бы, раздражающих ситуациях, ведь спокойствие за рулем – это не только ваша безопасность, но и безопасность всех вокруг. И помните, каждый водитель, как и вы, может испытывать подобные эмоции, поэтому вместо того, чтобы осуждать, попробуйте проявить немного больше внимания. Это сделает нашу дорогу чуточку приятнее для всех, а дорожное движение немножко добрее. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: «3-2 радио» представляет.
3: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова» и я ее ведущий Карлов Андрей.
4: Сегодня хочу привести пример обесценивания собственных заслуг. Мы все знаем про обесценивание, это тоже сейчас звучит из каждого утюга, но я хочу привести конкретный пример, потому что, на мой взгляд, он очень показательный. И это тоже часто звучит у многих людей, это прямо слышно. Если прислушаться, это прямо слышно. И звучит это так. Было несложно достигнуть эту цель, значит, я ее не заслужил. То есть, если это легко, надо усложнить, чтобы насладиться результатом. Вы серьезно? Вы правда думаете, что это так работает? Многие люди тратят годы на то, чтобы упростить какую-то задачу, упростить какое-то решение. А вот это преодоление есть во многих из нас. Я понимаю, что это воспитано нашими родителями, которые, многие из которых жили в непростое время. И правда, там по-другому было нельзя. Но сейчас-то не те времена. И поэтому, если вы сделали что-то просто и легко, значит, вы набрали столько опыта, столько знаний, столько умений, что можете радоваться, что удалось вам это легко. Потому что просто так не бывает, поверьте. Кто-то говорит, а это так сложились обстоятельства. А это вот случайность. А это вот кто-то за меня сделал. Неправда. Даже если кто-то за вас это сделал, он сделал это почему-то. Потому что вы попросили его об этом, потому что вы поможете ему в другом деле. Значит, вы в чем-то хороши настолько, что человек готов за вас выполнить работу. Какую-то другую. Вы поможете ему в одной истории, он поможет вам в другой истории. И это тоже ваша заслуга. Это же не далось вам, там, с неба не упало на вас. Поэтому очень важно, вот когда сделали легко, порадоваться, сказать, что я профессионал в этом. Я настолько в этом хорош, что мне это дается легко. И тогда это будет совсем другая история. Наслаждайтесь, достигайте, делайте свершения легко и получайте от них удовольствие. Это был метод Карлова.
0: Твое радио, твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
1: 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Голос. Это страсть. Это рок.
1: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет,

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Облачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Я весь вечер ждал тебя. Черкал на листе, я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

брызгах вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как той нашей встречи на острие иглы.

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш. Когда кричат горько,

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: 4 июня в 17.00. Слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Вы послушайте меня. Вы не слушайте меня.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область, являясь приграничным регионом, ежедневно подвергается варварским атакам со стороны вооруженных формирований Украины. От бесчеловечных терактов гибнет и страдает мирное население, разрушается имущество и коммунальная инфраструктура. О мерах по укреплению безопасности приграничья рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Глава региона подчеркнул, безопасности жителей и противодействию вражеским силам, объединив усилия, занимаются специалисты Минобороны, силовых и гражданских ведомств. В том числе идет работа и по использованию новых разработок. Существенный вклад в носит «Барс» Брянск, добровольцы которого быстро и оперативно в самые короткие сроки реагируют на возникающие ситуации благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму. Отдельно Егор Ковальчук отметил, в Брянской области эффективно налажено оперативное взаимодействие между всеми структурами, задействованными в обеспечении безопасности региона. Добавлю, ранее этот факт не раз отмечали представители Министерства обороны. В ближайшее время усилия региональных властей будет сосредоточено на укреплении материально-технической базы. 57-й международный фестиваль «Славянское единство» состоится в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, народы России и Белоруссии прочно связаны многовековой историей, а также уважением к памяти своих героических предков и сохранением культурных, духовных и нравственных ценностей. Добавлю, за годы своего проведения международный фестиваль стал настоящим символом нерушимой славянской дружбы. С 2014 года фестиваль поочередно проводится на территории России и Белоруссии, в этом году принимающая сторона Брянщина. Нынешний форум приурочен году единства народов России и девиз фестиваля «Сквозь века вместе», целью которого является укрепление сотрудничества, развитие культурных и патриотических ценностей у молодежи Беларуси и России. Форум станет площадкой проведения тематических выставок и интерактивных экспозиций, спортивных соревнований между командами России и Республики Беларусь. Состоится также выставка промышленных достижений регионов участников, большая культурная программа от творческих коллективов Брянской области, гостей из Гомеля и Могилева, Брянки Луганской Народной Республики, а также Смоленской региона России. Рекорд потребления, который наблюдается в ряде отраслей, сигнализирует о том, что продовольственный рынок России беспрецедентно насыщен. В нынешнем году давление макроэкономической ситуации на агропромышленный комплекс продолжится. Это прежде всего высокая ключевая ставка, делающая кредиты дорогими, и экспортные пошлины, снижающие рентабельность экспортеров. Тренд на цифровизацию не только продолжается, но и ускоряется, становясь ключевым ответом на вызовы. Задача для искусственного интеллекта и цифровых решений в отрасли сельского хозяйства – это прежде всего точное земледелие, то есть анализ данных с дронов и спутников для экономии ресурсов. Помимо этого, предиктивная аналитика, прогноз урожайности, выявление болезней растений и животных на ранних стадиях, а также цифровые двойники ферм, позволяющие управлять поголовьями и производственными процессами в реальном времени, а также автоматизация, включающая беспилотную технику и роботов при уборке урожая. Российский автомобильный рынок вошел в новую реальность и постепенно к ней привыкает. Продажи легковых машин еще растут, но значительно меньше, чем в восстановительный период 2023-2024 года, когда отрасль подпитывали рекордно низкая безработица и резкий рост располагаемых доходов. Сегодня импульс уже практически исчерпан, рынок проходит структурную трансформацию. Автомобиль окончательно перестал быть просто средством передвижения. В эпоху высокой ключевой ставки и снижения потребительской уверенности он превратился в финансовый актив. Решение о покупке теперь серьезно обдумывают и сравнивают новую машину с банковским вкладом, рассчитывая платежи по кредиту и остаточную стоимость. Покупатель автомобиля в России в нынешнем году – это потребитель новой формации. Чаще всего он не ходит в автосалон и не принимает решение о покупке новой машины на эмоциях. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 12 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 15 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 10 градусной отметки. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Возьми

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Облачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: уже «Ты в кадре» у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире 3-2 радио. В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев, финалисты первенства мира по многоборью, победители международных соревнований в Казахстане, члены сборной России и их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87,9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Запах разложения в комнате моей.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В городе партизанской славы 15 часов.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: У нас в городе много памятников. Самолет. А что это за самолет? Он летал?
3: Знаменитый памятник летчикам. Давший неофициальное название всему окружающему району города Брянска, это настоящий боевой самолет МиГ-17. Многие информационные источники ошибочно именуют машину, установленную на перекрестке брянских улиц Авиационной и Крахмалева, МиГом-15. Не специалисту ошибиться действительно легко, но если присмотреться, то отличия видны. МиГ-17, ставший эволюционным продолжением своего старшего брата 15-го, имеет другую форму крыла и его стреловидность. По информации сайта Авиапро, МиГ-17, который по кодификации НАТО получил название «Фреско», советский истребитель с реактивным двигателем ВК-1, который был разработан в конце 40-х годов прошлого века в ВКБ Микояна и Гуревича. Это первый серийный истребитель, летающий на сверхзвуковых скоростях в боевом режиме около звуковых.

0: МиГ-17 был предназначен для замены МиГа-15, находился на вооружении многих мировых государств и принимал участие в различных военных конфликтах, в том числе во Вьетнамской войне и восстаниях на Ближнем Востоке. МиГи-17 в некоторых странах летают до сих пор. Успехи МиГ-15 в Корейской войне, где было сбито 1106 американских самолетов, при потерях МиГов в 335 машин, пророчило его модернизированные модели МиГ-17 не менее перспективное будущее. Были улучшены системы и оборудование самолета. МиГ-17 в январе 1951 года запустили в серийное производство, а модификация F с двигателем 8К1F с форсажем дебютировала во фронтовой авиации со следующего года. Затем последовали многочисленные модификации самолета МиГ-17. Некоторые были оснащены РЛС для использования с первыми советскими ракетами класса «воздух-воздух». Основное вооружение самолета было пушечным. В разных сериях использовались следующие варианты. Одна 37-мм пушка Н-37Д, две или три 23-мм пушки НР-23. Во всем мире было выпущено почти 10 тысяч 17-х МиГов. 8 тысяч в Советском Союзе, 1000 в Польше, 767 в Китае, остальные в Чехословакии. МиГ-15 стал героем Корейской войны, МиГ-17 – войны во Вьетнаме. В Брянске МиГ-17, памятник летчикам, был установлен в 1975 году.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

натовской лютой зимы. Город созрел для пожара, пыли и гари весны.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Облачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: 4 июня в 17:00 слушайте «Спортивный четверг» в прямом эфире «3-2 радио». В гостях Марк Лапонов и Анна Дашкова. Танцевальная пара спортивного клуба «Капельки». Победители первенства Брянской области и первенства ЦФО. Вице-чемпионы России по европейской программе танцев. Финалисты первенства мира по многоборью. Победители международных соревнований в Казахстане. Члены сборной России. И их тренер Наталья Лапонова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
5: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
4: 7 июня в 17:00. Финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио. В Брянске 16 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленность и сельское хозяйство являются основными драйверами экономики Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в среднем доля этих отраслей в экономике Брянщины выше, чем аналогичные показатели в экономике соседних регионов. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, это очень большой плюс, а также наглядный пример хорошей работы управленческой команды администрации области. Егор Ковальчук подчеркнул, поддержка реально работающих сфер, а также предприятий продолжится, что принесет еще больше экономический эффект. При этом, несомненно, есть и точки роста, например, создание комфортной городской среды, туризма и креативной индустрии. Егор Ковальчук акцентировал продолжение выбранного курса на социальную поддержку жителей, а также повышение качества транспортного обслуживания и расширение участия региона в национальных проектах и различных государственных программах. В Брянске продолжается подготовка к отопительному сезону. Отмечается, несмотря на мороз и обилие снега, минувшая зима прошла без серьезных аварий. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями в оперативном режиме устранялись возникающие ситуации, что и позволило предотвратить перебои с отоплением. Ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительные средства на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской области, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее дополнительное финансирование. Урегулирование ситуации на Украине на паузе из-за нежелания Киева идти по политико-дипломатическому пути. Кроме того, миру, как подчеркивают в Кремле, мешает Европа, которая провоцирует киевские власти на продолжение боевых действий. При этом Вашингтон готов играть значимую роль в процессе урегулирования ситуации и в то же время признает, что продолжает открыто поддерживать киевскую власть, в том числе и посредством поставок оружия и военной техники. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, невозможно назвать конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях ведения боевых действий. При этом, по мнению главы государства, ситуация на поле боя дает Российской Федерации право говорить о приближении к этому моменту. Владимир Путин подчеркнул, для России урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем остается одним из главнейших приоритетов. Агропромышленный комплекс России сохранил стабильность, несмотря на сложности. Прошедший год выдался одним из самых сложных для отрасли. На результаты влияли как неблагоприятные погодные условия в отдельных регионах страны, так и усилившееся внешнее давление на агропродовольственный сектор. Отмечается, несмотря на это, Российская Федерация собрала третий по объему урожая зерна за всю историю наблюдений. Аграрии в полном объеме обеспечили потребности населения, при этом рост цен на продукты не вышел за рамки общего уровня инфляции, что подтверждает надежную обеспеченность страны продовольствием. Кроме того, Россия сохранила статус одного из ключевых экспортеров продовольствия и выполнила все обязательства перед зарубежными партнерами. Заметные успехи достигнуты в развитии отечественной селекции семеноводства. Вырос объем высева семян российского производства. Позитивная динамика также зафиксирована в тепличном овощеводстве и садоводстве. Завтра днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20-22 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»?
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Облачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов УЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Я думаю, что многие из вас меня поддержат. Жизнь за баранкой – это целый мир со своими правилами, привычками, особенностями, которые прямым образом влияют на человека. Сегодня о том, что мы видим, что мы слушаем, как поступаем в ту или иную ситуацию и как все это отражается на дорожном движении. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ну что, признавайтесь, часто ли вас охватывает злость за рулем? Думаю, не так уж это и редко случается со многими. Большинство водителей время от времени испытывают это чувство. И, конечно, чаще всего мы виним в этом других участников дорожного движения, которые так и норовят вывести нас из себя. Но давайте будем уже честны. Иногда стоит поискать причину своего раздражения прежде всего в себе самом, ведь не всегда люди вокруг такие уж и плохие. Так что, кто бы ни был виновником вашего гнева на дороге, учитесь с ним справляться. С гневом, а не с участниками дорожного движения. Это сделает вас по-настоящему классным водителем. Ну а теперь к обратной стороне медали, что называется. Вот я, например, иногда прямо негодую, когда рядом со мной долго едет машина с орущей музыкой, которая, ну, мне не совсем по вкусу. Да, скажете вы, это вкусовщина. И я с вами соглашусь. Но разве у вас такого не было? Ну, в общем, хватит уже обращать внимание на всех вокруг. Не ворчите. Все равно вы не сможете всех и все изменить. Старайтесь смотреть на вещи позитивно, вместо того, чтобы зацикливаться на других водителях. Если вас раздражает чья-то музыка, ну и что, включите свою. Или вот еще, например, часто встречаешь такие длинные пешеходные переходы, где пешеходы идут неспешно, как будто никуда не торопятся. Особенно бесит, когда зебра нарисована на широкой дороге. По правилам мы должны ждать, пока пешеход полностью не перейдет, даже если он уже на другой стороне. Из-за этого многие водители просто выходят из себя, проклиная пешеходов за их, ну, как им кажется, неуважение к драгоценному времени водителей. Но, знаете, зря вы так на пешеходов грешите, ведь они не обязаны носиться через дорогу, как угорелые, чтобы вам быстрее дорогу освободить. Чтобы не нервничать лишний раз, не заостряйте внимание на этих медлительных пешеходах. Попробуйте представить, что дорогу переходят, ну, например, не люди, а стайка забавных и неуклюжих утят или котят. Поверьте, вам сразу станет легче, и вы перестанете так сильно переживать по пустякам. Психология.
0: Автомобильные факты.
1: Меня иногда просто бесит, когда приходится останавливаться на красный свет буквально на каждом шагу. Бывает, что попадешь вот в такую череду светофоров, и на каждом втором приходится ждать зеленого. Это дико раздражает и выводит из себя многих водителей. В такие моменты кажется, что время буквально застыло. Вот недавно со мной вообще приключилась история пипец. Стою на красном, загорается желтый, идет отсчет 3, 2, 1, я трогаюсь, выкатываюсь за ступлению, и вновь загорается красный. Итог – штраф за несоблюдение ступлени. Эх, друзья, помните, главное – это ваше внутреннее состояние, а не то, как быстро идет пешеход или загорается тот или иной сигнал светофора. Учитесь находить позитив даже в таких, казалось бы, раздражающих ситуациях, ведь спокойствие за рулем – это не только ваша безопасность, но и безопасность всех вокруг. И помните, каждый водитель, как и вы, может испытывать подобные эмоции, поэтому вместо того, чтобы осуждать, попробуйте проявить немного больше внимания. Это сделает нашу дорогу чуточку приятнее для всех, а дорожное движение немножко добрее. Удачи!
0: За баранкой!

0: «Спортивный четверг» на 3-2 радио.
1: Как я уже всем и говорил, у нас очень много закрылось проектов на 3-2 радио и ушло на лето, но только не программа Кирилла Пухлякова «Спортивный четверг», а вот и он.
2: А вот и я, да.
1: Давайте знакомиться, ведущий данной программы, основатель, идейный вдохновитель.
2: Антон, как приятно, что ты меня сегодня прям так хорошо представил. А я, наверное, представлю наших сегодняшних гостей для тех, кто не видел анонс и не слышал, хотя давно все крутится. Марк Лапонов и Анна Дашкова, танцевальная пара спортивного клуба «Капельки», победители первенства Брянской области и первенства ЦФО, вице-чемпионы России по европейской программе танцев, финалисты первенства мира по многоборью, по двоеборью, поправлюсь, победители международных соревнований в Казахстане, члены сборной России и их тренер Наталья Лапонова. Всем привет!
3: Всем здравствуйте!
4: Привет!
2: Но прежде, чем мы начнем нашу увлекательную беседу, я напомню, что партнер программы — компания «Другой рецепт» от Дениса Зацепина. Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть «Другой рецепт» для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. «Другой рецепт» от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд». Ну что ж, приступим. Марк, Аня, сколько лет вы уже занимаетесь танцевальным спортом и с какого возраста вообще?
3: Мы в танцах, ну, где-то 12-11 лет.
2: Так, а сейчас сколько вам?
3: Нам по 14.
2: Вот это да. С двух лет?
3: Ну, Марк с двух, я с трех.
1: Как так получилось?
2: Нам сейчас, наверное, Наталья расскажет, как это бывает вообще.
5: Ну да, давайте я расскажу. Как бы в танцах я тоже не случайно, потому что у меня мама тренер по танцам, и поэтому в танцах я с детства, всю жизнь я танцую, и поэтому, когда у меня родились дети, как бы, ну, вопросы сразу отпали, чем они будут заниматься. У меня еще есть как бы старшая дочка, и я была больше заинтересована в ней, чтобы она как бы танцевала, потому что танцы для девочки — это красиво, это осанка, это вот это вот... как она себя преподносит, да, как она вот ходит. И мне вот это вот очень нравилось. Но у меня разница у детей очень маленькая. То есть мы набираем детей с 3-4 лет. И я дочку привела в 3 года. Сыну тогда было 1,5 где-то года. И мне его, соответственно, некуда было деть. Я его таскала с собой. То есть вот первые 1,5 года он просто тупо сидел. Ой,
2: простите. Нет, все нормально.
5: Он просто сидел и наблюдал. А уже вот спустя как бы год... он пошел, ну, просто вот его никто не заставлял. То есть я вообще как бы не думала, что он у меня будет танцевать. Я думала, что у меня будет танцевать дочь. Ну, потому что как бы и муж не очень хотел, чтобы сын танцевал. Потому что когда он узнал, что я таскаю его на танцы, и он начал там танцевать. То есть когда просто сидел нормально. Когда я его стала, ну, когда он начал уже танцевать, как бы, ну, как это для мужчины, что у него сын будет танцевать. Соответственно, он его параллельно начал водить на хоккей. Но у меня такое...
2: с надеждой,
5: да,
2: что он,
5: да,
2: займется
5: что он
2: хоккеем.
5: Как бы, да, займется хоккеем. Ну, и я как бы не настаивала. Ну, хоккей, ходи на хоккей, ну и на танцы, потому что вечером как бы муж занят, а я с детьми, мне, соответственно, я еду туда на работу на танцы, и я веду с собой, ну, веду двоих детей туда. Вот, потом как бы... сын, еще раз повторюсь, он с характером, то есть он походил-походил на хоккей и сказал: я не хочу ходить на хоккей. И вот, ну вот как отрезало: ну не хочешь, давай на танцы. Рядом у нас спортивная школа по футболу. Муж, давай туда, футбол. То есть и мы пошли на футбол, как бы, и он долго занимался футболом, и танцы у него были, и футбол.
2: Параллельно все, да?
5: Да. И я думаю, ну раз он как бы в танцах, у него получается, мальчик должен танцевать сильно. Ну, в моем понимании, прям вот. Угу. Ну, потому что пацаны, которые танцуют сильно, они вообще просто огонь. Они красавцы, но они тоже как бы девочки по-своему красивые, вот эти вот фигуры точеные. И как бы мальчики тоже, если вы посмотрите на взрослых, которые мальчики не только пришли, да, а которые долго занимаются танцами, у них вот эта осанка, как они общаются с девочками, то есть, ну... не в обиду других видов спорта, да, именно вот в танце как бы мальчики учатся общаться с девочками, галантно себе вести. Вот,
1: умеете
5: как бы,
1: вы, конечно, о плюсах рассказывать, вот чувствуется.
5: Ну вот, и он как бы долго у меня занимался и футболом, и танцами, и потом...
2: Сколько лет?
4: Где-то 4.
2: Года 4, да?
5: Да, но он как бы был в сборной по футболу по Брянской области, они выигрывали все, и как бы стало очень тяжело накладываться. И в танцах он достигал больших успехов, и в футболе он достигал больших успехов. И у нас, ну как бы, стали накладываться тренировки.
2: Одно на одно, да?
5: И тренера по футболу стали говорить: выбирайте. А он не может выбрать, потому что ему и танцы нравятся, и футбол ему нравится, ну как бы вечером.
2: Хоккей не зашел, а футбол зашел.
5: Да, вот, ну как бы вот ему очень сильно нравилось. Но потом просто какое-то вот время пришло, и мы с ним поговорили, ну давайте будем как бы честны. В футболе в Брянске он каких высот добьется? То есть максимум он чемпион области, и все.
2: Ну как бы... По-разному бывает, я тут тоже готов поспорить, всякое бывает.
5: Не, ну это если прямо вот как бы...
2: Ну я согласен,
5: круто,
2: процент
5: тебя
2: очень
5: позвали,
2: маленький,
5: да,
2: процент
5: а так
2: очень
5: ты не
2: маленький.
5: Можешь. А в танцах он уже на тот момент как бы выигрывал крупные соревнования, всероссийские соревнования выигрывал. И...
2: А, уже вот прям пошло, да?
5: Да, то есть он выиграл вот всероссийские соревнования в рамках чемпионата России. И тогда как бы мы поняли, что в танцах больше возможностей. Угу. И опять же в танцах... быстрее ты можешь получить спортивный разряд. То есть, если раньше думали, что танцы – это, ну, просто вот как вот искусство, пришел, походил, то сейчас у нас не называется бальный спорт, ой, бальные танцы, у нас называется танцевальный спорт. Угу. То есть, прям вот со спортивными разрядами ты участвуешь в первенстве области, проходишь отбор на первенство Центрального федерального округа, танцуешь федеральный округ, ты проходишь отбор на Россию, и как бы присваиваются разряды вот эти все. То есть, как бы, вот...
2: Марк, у тебя хотел поинтересоваться, не жалко ли тебе из футбола было вообще уходить?
4: Ну, чуть жалко было, но сам понимал то, что в танцах больше...
1: Ну, ты... ну а в таком возрасте такое тяжелое решение для тебя не просто, наверное, далось, да?
4: Ну, да, да.
2: Но не пожалел?
4: Нет.
2: Так, ну тогда хотелось бы спросить у Ани... Аня, чем ты еще увлекалась, чем занималась?
1: Нужно ли тебе было принимать такие решения?
2: Да, серьезные.
6: Я ничем больше не занималась, кроме танцев. Ну вот как с 3 лет пошла на танцы, так и до сих пор хожу.
2: Я вот сейчас просто, ну, вспоминаю моего сына 2,5 года, и я вообще не представляю, вот 2,5-3 года.
1: Как 3 года можно пойти?
2: Что-то можно, да.
1: Тебе кто-то рассказал про это или...
6: Меня отвели.
2: Вот он вчера в песочнице лопаточкой ковырял, подбрасывал песок, вот, ну, как бы, а какие танцы, ну, не знаю.
6: Ну, мы моего старшего брата вместе с бабушкой водили в ОБВГДЭКу, там школа была во дворце, и... Я стояла возле двери, мне бабушка рассказывает, что я танцевала там, и она говорит: ну и пусть пойдет.
2: Хорошо, хорошо получается, да?
6: Да, ну и отвела меня, и так и пошло как-то.
2: Давайте мы немножечко еще наших слушателей познакомим с этим замечательным видом спорта. Я же могу называть, да, бальные танцы. Да. Что входит вообще в программу? Какие танцы? Кратко опишите их характер вообще. Что это такое?
5: Ну, у нас есть европейская программа. Туда относятся вальс, танго, фокстрот. То есть это танцы такие более классические, где мальчики танцуют во фраках, девочки в таких длинных платьях, ну, как вот раньше танцевали. Есть европейская программа, ой, латиноамериканская программа. Это такие зажигательные танцы: самбо, ча-ча-ча, джайв, румба.
2: Вот это мне нравится.
5: Да.
2: Энергичные, да?
5: Да, такие энергичные, забойные. Но как бы я не скажу, что европейская программа это такая сонная. Она как бы тоже там есть танго такой энергичный, страстный, там или квикстеп, где, ну как бы вот более опытные танцоры, они там бегают и равняются как танец, это как 400 метров пробежать у спортсмена. То есть, ну как бы такие...
2: Нагрузки,
5: бегают,
2: да?
5: Прыгают, да, такие нагрузки как бы сильные. Вот. И есть еще программа «Двоеборье». То есть туда входит и европейская программа, и латиноамериканская программа. То есть ты можешь выступать только по европейской программе, только по латиноамериканской программе, можешь танцевать двоеборье. А можешь везде танцевать. Ну, как как хочешь. Ну, как бы в более старшем, в более взрослом как бы возрасте, когда дети уже определяются, они как бы или уходят только в европейскую программу, или только в латиноамериканскую, потому что, ну, чисто физически все танцевать сложно. Ну, допустим, вот мы едем на соревнования, первый день у нас европейская программа, второй день у нас латиноамериканская программа, а третий день двоеборье. А если ты выбираешь какую-то одну программу, то ты танцуешь один день.
1: Теперь дошло, что за двоеборье, и мы тут за эфиром еще поговорили, что, оказывается, журналисты могут написать и троеборье, что неправильно, и многоборье, да, еще
5: такое. Нет, двоеборье, ну, то есть две программы туда включены, европейская и латиноамериканская.
2: Да, да, я просто когда информацию искал перед эфиром, и везде смотрю, у журналистов написано многоборье. Вот сейчас мы выяснили, что это неправильно, и я, как тоже журналист, хочу сказать, что мы иногда можем заниматься такой ерундой, но стараемся этого не делать. Да, а что самое сложное в бальных танцах для новичка? Какие трудности вообще есть, ребят? Или...
5: Да, это лучше детям, но да? Мне кажется, если есть желание, есть стремление, если у тебя есть какая-то определенная цель, то тебе никакие трудности не страшны.
2: Вот мне кажется, что самое сложное – это запомнить движение, какое движение в какой
1: слово
2: момент.
1: Слово детям дадим уже.
2: Да, да, но это я так просто, да, я прав или не прав?
6: В начале, вот в самом начале, наверное, да, ну, сложно запомнить.
2: Что зачем идет, да?
6: Да, ну, сложно по технике. Сложно с координацией тела. Может, ну, сложно с эмоциями. Там же в танцах тоже эмоции нужны очень.
2: Ой,
6: помогают.
2: Да. А про эмоции, там же прям артистизм такой нужен. Это
6: да.
2: Же все оценивается.
6: Угу.
2: Расскажите про это подробней.
6: Ну, артистизм, как бы, в танцах, это как отражение музыки, отражение самого танца. Как... Ну, если бы актер играл на сцене и без эмоций, то же самое и танец без эмоций. Везде нужны, как бы...
2: А что больше оценивается? Физические вот эти данные или артистизм?
5: Нет,
2: как это?
5: Там есть критерии, и как бы оценивается все. У нас даже как бы внешний вид. То есть если вот вы смотрели...
2: Костюмы?
5: Как бы, и костюмы, и прически. То есть у нас не выходят лохматые там какие-нибудь непричесанные. То есть как бы есть определенный, как это, формат или как это сказать? Ну вот, как ты должен выглядеть? То есть в детях у нас, допустим, там вообще в детях до 11 лет у них как бы считаются рейтинговые костюмы. То есть у девочек никаких страз, никаких там перьев, никаких там украшений.
2: Почему?
5: Ну, потому что ребенок, он должен быть ребенок. Там запрещен макияж вообще до скольки? До 13 лет вообще как бы макияж нельзя. Простая прическа, то есть до 11 лет просто у девочки простой пучок и простое платье. То есть никаких там открытых спин. И уже вот только с 14 лет как бы разрешается там более сложные прически, макияж девочкам там яркий, тон делать, потому что когда ты выходишь... Под софитами ты танцуешь, да, и бледный, ты не смотришься. А если рядом стоит там более загорелая, как бы,
2: а, то
5: девушка,
2: есть это выделяется,
5: она, как бы,
2: просто
5: да,
2: сразу автоматически.
5: Да, как бы это красиво смотрится. То есть у нас же не только спорт, у нас и искусство, это красиво должно быть.
1: Давайте так вот... прервемся сейчас ненадолго на рекламу и вернемся после нее.
7: Реклама. Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробно.

0: лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
0: Спортивный четверг на 3.2 радио.
4: Первый летний спортивный четверг сегодня у нас начинается.
5: Кстати,
4: с бальных танцев.
5: Да, говорим про бальные танцы с Марком Лапоновым, Анной Дашковой и их тренером Натальей Лапоновой. Хочу напомнить, что партнер программы компания «Другой рецепт» от Дениса Зацепина. Устали, если вы вдруг отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени. А теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. «Другой рецепт» от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд». Продолжаем общаться. Про питание чуть позже поговорим. Я думаю, что это тоже достаточно важный фактор в вашем виде спорта, нет? Наталья, вы меня заинтриговали. Может быть, тогда сейчас обсудим эту тему? Как бы все, что угодно можно кушать.
6: Ну, мы как...
5: Форму держать надо ж.
6: Ну, держать форму, но не прямо как вот в художественной гимнастике. Там ограничивают, чтобы девочки там... Не знаю, у нас как-то все вот нормально, но вредную еду стараются не есть.
5: А есть пухленькие танцоры, кстати?
6: Да, ну, бывают, ну, как бы у нас же...
5: А
6: потом
5: это...
6: они худеют как бы с возрастом.
5: А это им выходит. Вредит в выступлениях?
6: Знаете, иногда даже вот приводят детей, угу, чтобы он похудел.
5: Пухлишей.
6: Ну, потому что, да, потому что, ну, вот ведут девочку полненько. А куда ее вот? На гимнастику не берут. Туда-то, еще там куда-то не берут. Ну, возьмите в танцы. Ну, давайте возьмем. И потом вот хопа, и красота становится. Ну, как бы у нас же тоже вот нагрузки, как бы. И если ребенок еще вот, ну, старается, как бы стремится там, да. Ну, как бы все нормально получается. Как бы вот жесткой такой диеты там, это можно есть, булочки там нельзя есть. Ну, вот у Ани спросите, как бы. Ну,
5: Аня, мы спрашиваем у тебя.
7: Ну, был момент, когда я худела. Ну, я не сидела на жесткой диете, я могла себе позволить там что-нибудь съесть такое, ну, не особо полезное. То есть это такая...
5: Ну, в вашем виде спорта классно, что нет никаких взвешиваний перед соревнованиями, да?
6: Да. Марк? Но все равно, понимаете, вот как бы внешний вид пары играет определенную роль.
5: Эстетика.
6: Да. То есть если выйдет там два пухлиша, да, и выйдет какая-нибудь там, ну, такая точеная пара.
5: Грациозная.
6: Да, глаз-то обращаешь внимание на более грациозную. Нет, конечно, ты обратишь на пухленьких детей, но как бы... У нас идет сравнение, то есть у нас нету так, как в легкой атлетике, там первый прибежал, молодец, ты первый. Футбол там, ты забил, гол, ты выиграл, там в борьбе тоже там, ну я не разбираюсь, в борьбе там повалил, там, да, или...
5: Ну, да, да, в принципе так, все правильно.
6: А у нас танцы идет сравнение.
4: А в истории бывали какие-то неочевидные вещи, когда не произошло то, чего все не ожидали? Может, какие-то мировые известные случаи? Задал вопрос, конечно,
6: камеру поправь. Как бы, ну, везде бывает, как бы мы не будем туда углубляться. Мы как бы, у нас танцы идет сравнение. То есть у нас не танцуют по одной паре. У нас финал танцуют, допустим, 6 пар.
4: Одновременно?
6: Да, одновременно. Музыка длится 1.5 минуты. Ну, если это там, допустим, какие-то всероссийские соревнования, чемпионат России, играет оркестр, то там музыка может идти до 2 минут. И то есть, ну, грубо говоря, вот 1.5 минуты всегда. И вот за эти 1.5 минуты, представляете, судьи должны как бы...
5: Понаблюдать,
6: ну,
5: за всеми.
6: Оценить. И, соответственно, ну...

0: у тебя вот как бы...
1: Вот, Антон, это говорит о том, что ты не смотришь анонсы, которые я делаю. А я там вставлял кусочки видео, да, где ребята танцуют.
0: Но это 6 пар только в финале. А когда идет отборочный тур, там до 12 пар или
2: даже больше бывает.
0: До 14 пар, как бы, вот, на площадке. Да. И вот, ну, как оценить?
1: Слушайте, судьям в вашем виде спорта очень тяжело, мне кажется. Да. Вот максимально тяжело. Ничего себе. А правда ли, что в спортивных танцах все регламентировано? Шаги, позиция, осанка? Или что-то остается какое-то для творчества и импровизации?
0: Нет, ритм. У нас...
2: Остается ритм.
0: Нет, у нас в каждом танце определенный ритм, определенный набор фигур. И вот из этих фигур в каждом классе танцевания, то есть у нас есть начинающий класс, потом Е, Д, С. И вот в каждом классе у нас есть определенный... перечень фигур, которые ты можешь танцевать. Uh-huh. То есть, допустим, в детях ты не можешь там сделать шпагат, или там сделать мах ногой, или прыжки те же самые. В детях ты не можешь этого делать. Ну, нельзя по регламенту. А уже в более взрослом как бы тебе разрешается, но все равно во взрослых, по-моему, поддержки не разрешаются у нас. Но у нас, по-моему, с того года, да, или с этого года, у нас как бы официально вот в финале 5 танцев ты танцуешь, и есть еще танец презентации.
1: Так, интересно.
0: Вот, и на этом танце как бы включают музыку не определенную, там, вальс, допустим, или танго, а включают вообще вот музыку с непонятным ритмом. То есть ты не можешь, и ты должен вот именно импровизировать. Ты не должен танцевать свою вариацию.
1: То есть это может быть просто что угодно?
0: Да, ты вот, ну вот именно сочиняешь.
1: Антон, сектор газа, допустим.
0: Ну, у нас иногда...
3: А у них сейчас ренессанс, так что не удивлюсь, если скоро и так будет.
1: Да, да.
0: Ну, и вот как бы вот на танце презентации вот именно оценивается, как ты станцевал музыку, как ты ее преподнес, музыкально, не музыкально, эмоционально, вот это вот все. То есть там как бы не смотрят на твои фигуры, там вот именно смотрят... Как ты себя презентуешь
1: движение,
0: в этом танце, да,
1: да, вот это все.
0: Да. А так вот в каждом танце определенный перечень фигур. Но опять же, вот определенный перечень фигур, но у всех детей вариации всегда разные. То есть не так, что вышли и одно и то же все танцуют. У всех как бы, ну вот, сочиняют по-разному.
1: Нам тут пишут, я зачитаю. Передаю огромный привет Наташе. Когда-то она была и моим тренером, помогая Любовь Григорьевне с нами. И вопрос, изменились ли сейчас требования к танцам, прическе, макияжу? Сложнее ли стало судить и занимать призовые места? Екатерина.
0: Да, очень приятно, Катюша. Привет, я тебя помню. Вот, конечно, прически изменились, и макияж изменился. Ну, как бы, как я уже сказала в начале, у нас появились рейтинговые платья. Если вот как в том году Катя танцевала, я не помню, там можно было какие-то вот... Даже если рейтинговое платье, и ты какие-то кружева там можешь сюда, там два цвета ткани ты можешь. А сейчас вот именно вот один цвет ткани, и все.
1: Как
0: вот,
1: строго
0: ну,
1: все, да?
0: Нельзя, да. И вот даже дети, Марк с Аней, когда были поменьше, они танцевали на турнире. Был какой-то турнир для взрослых пар. Забыла, как он называется. Вспоминайте. Лучшие для лучших или что-то такое.
2: Я поняла.
3: Ну, в общем, поняли.
0: Какой-то турнир, где взрослые титулованные пары, и из каждой взрослой титулованной пары танцевали маленькие дети.
2: Танец поколений.
0: Вот, танец поколений. То есть танцевали маленькие дети, которые тоже, ну, такие титулованные, которые достигли больших уровней. И приходила Ирина Винер. И она говорит, я в шоке.
3: А кто это?
0: Это с художественной гимнастикой тренер.
1: Да-да, все нормально.
3: Я из не спортивного лагеря. Если для вас это как Библия, для меня, ну, надо пояснить. Я таких слушателей много, поверьте.
0: Ну, в общем, которая вот художественная гимнастика. Вот, и она говорит, мне как-то непривычно смотреть, что у вас дети без макияжа. То есть вообще никакой макияж нельзя. То есть вот, да, танцует бледненький ребенок, но хочется там родителям реснички там девочки чуть-чуть подкрасить, там бровки, ну, чтобы она хоть как-то смотрелась на площадке. Это нельзя. Вообще вот строго просто вот ребенок должен быть без макияжа. Раньше, когда танцевала Катя, такое как бы, ну, можно там реснички подкрасить, там губки немножечко подкрасить. Сейчас как бы и по костюмам, и вот, ну, для детей это все строго. И вернусь, вот Ирина Виднер сказала для меня как бы ну, это как дико смотреть, потому что в художественной гимнастике дети с маленького возраста, они уже там прически у них сложные, макияжи, они все там намазанные, и все купальники у них там в стразах. У нас такого нельзя. Угу. До 14 лет все
1: я
0: будет проще.
1: Я все-таки, наверное, спалю Катю. Катя — это моя жена, которая тоже занималась танцами. Вот. Очень ждала этот эфир.
3: Так вот, как ты тему придумываешь. Все.
1: Ну да,
3: Катя скажет, немножко помогла.
0: Катя занималась у моей мамы, Любовь Григорьевна. Это как бы старший тренер и старший тренер детей. Потому что я тренер в основном по деткам. Я не могу, честно вам скажу, я не могу заниматься со взрослыми детьми. Мне с ними тяжело. Я не знаю, почему.
3: А взрослые дети — это фигура речи? Потому что мы вот с Кириллом тоже к таким, к такой категории.
0: Нет, это вот детки уже, наверное, вот с 8-9 лет, вот мне как бы уже с ними, ну, тяжело. И сейчас вот мы занимаемся когда с Любовью Григорьевной, я беру себе малышей, вот прям вот малыши 3-4 года, я балдею с ними работать.
1: Хотя, наверное, вы вот уникальны в этом плане, потому что в основном, наверное, все любят постарше,
0: ну,
1: потому что уже больше там понимания какого-то, да?
0: Для меня вот они просто приходят, понимаете, вот малыши, они вот как чистый листок. То есть вот они приходят, и они открыты, и они вот не знают, ну вот зачем
3: куда
0: их
3: попали
0: сюда, да, для чего их сюда. И ты вот должен им привить вот эту вот любовь. И вот, ну я очень сильно люблю с малышами заниматься. А Любовь Григорьевна, вот как бы с ними старший тренер, они вот малышики были у меня, а потом она, все график тренировок, все соревнования, куда поехать, с кем позаниматься. То есть,
1: а Любовь Григорьевне мы тоже передаем большой привет, и в следующий раз ждем и ее тоже на эфире. Да, ребят, ну расскажите, может быть, все-таки какие-то лайфхаки или хитрости, как удается запоминать все эти комбинации. Марк, ты вот у нас мало говоришь сегодня, давай.
4: Ну, когда мы маленькие были, конечно, было тяжело запоминать, но сейчас мы уже станцованы и
3: новое
4: как-то
3: слово.
4: Все быстро.
1: Станцованные.
4: Как-то все быстро запоминается, все знакомые фигуры уже.
2: Тренировали память.
1: Можно ночью разбудить? И ты так, ну, хоба, и пошел.
0: Они, знаете, они как бы малышами, вот я опять же перебью и встряну в ваш разговор. Они два очень упертых ребенка. Ну вот, не знаю, наверное, не зря они вот так вот стали в пару, потому что в их возрасте как бы уже многие меняются, там, пары меняются, перестановки, они вот все время как бы вместе. И вот маленькие, мы учим новую с ними фигуру, у них не получается. Я говорю, все, давайте как бы идите домой, завтра все выучим. Ну, дети что делают? Собрались и ушли. А эти вот, они два упертых ребенка. Вот они будут делать до тех пор, пока они не сделают. Они не выйдут из зала, пока они не сделают. Может, еще как бы поэтому. И вот и
1: в спорте, наверное,
0: тоже.
1: Это очень хорошее качество. Да,
0: да, да, вот из детства, то есть вот если не получается там у ребенка, ну, тебе не получается, он разворачивается там или плакать начинает, да, или просто там я не буду это делать, ну, там, или маме, мам, мне там тяжело, я не пойду, у меня там это не получается. А эти не выходили из зала, пока у них вот не получится.
3: Марк, ну, Анна, вот. А слезы были-то у вас вообще в вашей карьере спортивной?
4: Конечно, да.
1: Кстати, да, по поводу слез, в тему вопрос еще задам от слушательницы. Ребята огромные молодцы, одни победы и достойные результаты. А бывали ли поражения, может быть, нечестное судейство? И как вы на это реагировали? Бывало ли что-то такое? Бывало такое, что говорили, все, бросаем танцы. И какие мысли на этот счет? Я сегодня, извините, мне чуть-чуть язык заплетается.
3: Конец рабочего дня не такое бывает.
1: Да, да, да.
2: Ну, конечно, были и поражения. Без, не знаю, без поражений никак нельзя выиграть. Были и соревнования, на которых мы оставались в первых турах, когда хоть и были на других соревнованиях, до этого на пьедестале. Ну, может, это нечестное судейство, может, это как-то не посмотрели на нас, не попали мы на взгляд судьи или...
0: Не заметили.
2: Да, не заметили, как обычно говорим. Ну, никто не знает, что это было, как это было, почему это было. И каждый раз, так если где-то проигрываешь, никто не понимает, нечестно это судейство или нет. Ну, если со стороны смотреть, то может, можно как-то понять. Но это же никак не докажешь, ничего не скажешь никому.
1: Ну, а вот прям что плакали такое, да?
2: Было, было, да. Конечно.
1: Марк.
4: Ну, очень.
1: И ты плакал? Да. Честно признаешься.
4: Бывало.
3: Да, это абсолютно нормально. Абсолютно. Я думаю, Марк это тоже прекрасно понимает. Им волю эмоциям иногда давать надо. Не во время соревнований, конечно.
2: Это уже было после. Нет, он, кстати, вот, они не показывают на людях, даже вот если как бы они там, ну, не согласны там, да, там, с результатом, потому что он говорит: мам, ну я вот не могу понять, почему вот все говорят, ну да, вы так классно танцевали, но вот странно, что вы вот там не выше, допустим, этой пары. И как бы, ну вот из-за этого обидно. Ну, то есть не из-за танца, а вот, ну, как бы из-за этого больше вот они обижаются. И они уходят с площадки всегда с достоинством. То есть, как бы пожмут руку соперникам. То есть, ну, все вот с достоинством.
3: Там еще и руки жать надо.
2: Не, ну ты можешь не жать некоторые.
1: Ну, это такой добровольный жест,
2: это как
1: наверное,
2: бы этикет.
3: Есть же виды
2: этикет,
3: спорта, где вот прям.
2: Когда вот вас наградили, ты уходишь с площадки, там, да, есть которые там. Ну, высокомерно, допустим, да, там, ну, в любом виде спорта там есть, которые вот, ну, допустим, которые там просто обижаются, разворачиваются, уходят. Есть,
1: ну, некрасиво.
2: Там, да, некрасиво поступают. То есть, как бы вот у детей я этого не замечала. Они всегда там поздравят, там, молодцы, руку пожали. И уже как бы если они там, ну, чувствуют там что-то вот. Ну, как
1: не
2: могли быть выше,
1: да, да, да.
2: Но несправедливость, знаете, как всегда, я говорю, судьям виднее. Ну вот, ну, как бы танцует ребенок, для тебя он всегда самый лучший. Так же? Там кто-то другие тоже со стороны смотрит, но как бы судьи не зря стоят в судейской линейке. То есть они как бы оценивают, ну, значит, они увидели, что мы сегодня не лучше.
1: А судьи кто? Да. Так, многозначно я.
2: Я сейчас договорю
1: да,
2: про это.
1: Да.
2: То есть, когда вот он уходит, ну, с площадки, он никогда не показывает. Вот мы приходим в номер, допустим, да, если там в другом городе, и тогда вот уже могут они выплеснуть эмоции, ну, как бы там заплакать или там что-то там вот почему так, а почему не так. Но на людях всегда так вот с достоинством держат.
1: И это правильно.
2: Да. Судьи кто?
3: Марка, тяжело вообще контролировать такие истории?
4: Ну, вообще, да, особенно когда все подходят и говорят то, что вы должны быть выше, это вообще обидно очень.
3: Ну, в целом ты как-то умудряешься себя собрать, да? И...
4: Ну да, ну иногда, конечно, не получается, но пытаюсь сдерживаться.
2: Но соперники не видят этого.
1: Так, и про
2: судьи.
1: Судьи кто?
2: Судьи. Ну, это, наверное, бывшие танцоры.
1: С регалиями, да?
2: Да. А как бы сдают экзамены определенные, и потом, ну, становятся в судейскую линейку. Так же, как и у детей, там, и у спортсменов есть спортивные разряды, так же и у судей, там, есть судья первой категории, судья, там, высшей категории. И вот всероссийские соревнования, как бы, лучшие, можно сказать, что судят судьи, то есть...
1: А ну, если...
2: Не знаю, кто там назначает.
1: Какая самая грубая ошибка? Там, спортсмен упал, допустим.
2: Нет, вот, нет? Кстати, вот по этому... Нет, вот все боятся. И как бы дети, когда начинают, вот ну, маленькие, выходят неопытные. И вот, допустим, толкнули его. Да? У нас же много пар танцует. И у детей не развито еще боковое зрение. Там, ну,
1: да.
2: Там они не видят. Они напрямую вот идут, врезались, упали, и все. У нас такого нету, то есть за это баллы не снимают. У нас самое главное, чтобы музыка, ну, под музыку надо танцевать, то есть музыкальность. Ты танцуешь под музыку, ты держишь красивые линии, и что там еще дети добавляете? Ну, и как бы технично, да, технично все выполняете. Вот это. То есть если ты, допустим, упал, это ничего страшного, но если вдруг у тебя там... туфлю потерял, ну, там, соскочила во время танца.
3: И такое бывает, да?
2: Да. Да, у нас прямо вот. Да, и то есть ты, допустим, у тебя туфля потерялась, ну, там, споткнулся, то есть если раньше ты мог продолжить танцевать, то сейчас ты должен остановиться, обуться и только потом продолжить танцевать. То есть если ты продолжен танцевать, тебе делают замечание. То есть у нас есть замечание... там, при участниках, ой, судьи при участниках, то есть у нас не только судья, которые в судейской линейке стоят, у нас также есть еще и судьи при участниках, заместители главных судей, расшифровывать надо, вот, и поэтому, если, допустим, девочка танцует, там, шарф отвалился, вот эта большая какая-то часть, которая может быть травмоопасна, то есть другая пара танцует, наступила, подскользнулась, как бы опасно. Это нельзя. Надо остановиться, забрать эту часть и вот продолжить танцевать.
1: Про туфлю, кстати, хотел спросить. Сколько пар обуви нужно на сезон спортсменам?
2: Много.
3: Там расход большой, да, получается?
2: Да.
1: Стираются?
2: Нет.
1: А что с ней происходит вообще?
2: Ну, внешний вид. Внешний вид, да. Она, получается,
0: Они стираются, да, они стираются, портятся, и желательно, ну, как бы, чтобы красиво у нас, красивый вид спорта, то есть ты не можешь выйти в рваных туфлях.
1: Ну, да, логично. В принципе, я и на улице не могу выйти
0: в рваных. Кто-то выходит,
2: но, скажем, не в рваных, а там стертых каких-то.
0: Да, стертые, да, у девочек обязательно должны быть наблучники на каблуках, чтобы пол не попортить. То есть это тоже проверяют прямо вот на площадке, то есть у всех должны быть наблучники.
1: А это как-то на заказ все делается? Обувь?
2: Ну, есть туфли на заказ, а есть туфли, которые в магазинах продаются.
0: Специальных, да. Танцевальных магазинах.
1: А, специализированных.
2: Специальный танцевальный магазин, да.
1: Вот хотелось бы узнать еще, насколько дорого.
3: А у парней все так же сложнее или там попроще? По жизни-то обычно попроще.
2: Все так же можно делать на заказ, а можно в магазине покупать.
1: Насколько дорого быть в танцах?
2: Дорого.
1: В плане, ну вот если мы берем, допустим, спортсменов, да, там футболистов или еще там у них своя там амуниция, своя одежда специально, там еще что-то. А в танцах как?
0: Знаете, вот все как бы и боятся детей вести в танцы, потому что все говорят дорого.
1: Вот, наслышанное.
0: Когда ты начинаешь танцевать в детском как бы в танцевании, я бы не сказала, что там дорого. Но чем выше уровень, как я думаю, и во всех других видах спорта,
1: да.
0: То есть чем выше уровень, тем больше тренировок, больше поездок. И как бы, ну, выходит финансово затратно. Так же, как и по поводу обуви, и по поводу одежды. Там девочки платье и у мальчика брюк. Ты можешь пойти купить, ну, как вот и обычная уличная обувь. Ты можешь пойти купить какую-то дешевую обувь, да? А можешь пойти купить какую-то там дорогую итальянскую. Ну, допустим, зная своего сына, я говорю, вот тебе две пары туфель, какие возьмем? Он говорит, мам, вот в этих я танцую как в тапочках, а вот в этих как в зимних ботинках. Ну, и, соответственно, ты уже выбираешь, ну, в каком обуви лучше ребенку танцевать. Явно в которых как в тапочках, а не в зимних ботинках.
1: Ну,
0: то есть вот когда маленький ребенок, я бы не сказала, что там прямо затратный, там ничего не затратный. А уже когда вот ты танцуешь, достигаешь больших как бы результатов, и опять же, вот поездки, тренировки,
1: наверное,
0: сборы.
1: Вот с поездками, да, больше трат в другие города?
0: Да, больше как бы выходит у нас вот поездка, дорога, проживание, вот это все дорого, а танцы, я не знаю. Ну, шил ты костюм.
2: Ну да, ну, вот, у девочек подороже будет.
1: Ну вот, понятно, да.
0: Ну и ты шил, опять же, вот костюм. Ты можешь каждый турнир менять танцевальный костюм, а можешь в этом костюме танцевать год. Ну то есть это уже от тебя зависит, поэтому я бы не сказала, что...
1: Ну на результате это не скажется, как бы.
0: Ну, знаете, если ты как бы топовая пара, там входишь в десятку сильнейших пар,
1: то лучше,
0: бы, да,
1: все-таки.
0: То лучше как бы, да, от тебя уже ждут, что ты выйдешь там в финал, полуфинал, ты выйдешь там в новом платье. И, соответственно, как бы, ну, и туфельки там не стертые, в которых ты уже полгода протанцевал, тренировался в них и вышел как бы в финал танцевать, и стоишь на пьедестале, ну, в этих, ну, как бы, сами понимаете, вот внешний вид как бы должен быть красивый.
3: Давайте прервемся тогда на небольшую паузу, и потом у нас тут еще много вопросов в наличии.
5: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
6: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Облачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
7: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72-41-41.
5: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
8: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
9: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянске 58 19 66.
11: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
14: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
15: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.
16: Спортивный четверг на 3-2 радио.
3: Эфир кончается.
1: Подожди, Антон, сейчас я скажу, что спонсор программы «Другой рецепт» от Дениса Зацепина. Обращайтесь в магазины «Морозов Фуд». Продолжай, Антон.
3: Так вот, вопросы, эфир кончается, вопросов нет. На всякий случай напоминаю, их можно задать в нашей группе 3-2 радио ВКонтакте под видеотрансляцией или в личные сообщения. Если у вас не бывает в соцсетях, для вас тоже есть вариант 3-2-радио.ру, и там кнопка сообщения в студию. И на протяжении всего этого времени много раз прозвучало слово «музыка», «музыка», «музыка». А тут вопрос, а кто выбирает-то ее вообще?
1: Для выступления.
3: Потому что бывает, тогда может понравится танец тупо из-за музыки. Нет,
1: кстати,
3: такого.
1: Да, есть такая фишка, наверное, для судей.
0: Диджей у нас есть как бы специально обученный. И как вот я вначале говорила, у нас в каждом танце есть определенный ритм. Ритм? Правильно?
2: Такт. Ритм. Такты.
0: Вот, и как бы, то есть вот, допустим, там...
2: Как бы мне не облажаться.
3: Диджей откуда-то появился, Кирилл, понимаешь?
0: Нет, как бы, ну, у нас специально, у нас не может там с улицы, допустим, прийти там любой диджей, там включить там музыку. У нас есть определенный ритм, перечень, как бы, ну, вот там.
3: Пара сама этого сделать не может, да? То есть ей что-то...
0: Нет, она не может там, допустим, я заказываю музыку на дискотеке. То есть они не знают, у нас вот выходит, сколько вот мы сейчас поедем, у нас 200 пар зарегистрировано, только в одной нашей как бы возрастной категории. А на площадке может танцевать параллельно, то есть нашу площадку делят пополам, и может танцевать как бы несколько возрастных категорий.
1: И одна музыка быстрее, для всех играет.
0: Да, и одна музыка быстрее играет, ну, для всех играет. Но у нас как бы, опять же, вот есть немножко для детей музыка определенная одна, для... С юниоров уже начинается другая. То есть в детях не должно быть слов.
3: Они заранее ее знают там на репетициях?
0: У нас определенный ритм. Ну, допустим, вот вальс, да? Мы считаем раз, два, три. Музыкальный размер, три четверти.
1: И в этом же ритме будет музыка,
0: да,
1: на соревнованиях.
0: И будет эта музыка. То есть определенный ритм. Дети уже слышат музыку. То есть вальс, он такой медленный, такой ну.
3: И заранее они ее знать не будут, правильно получается?
0: Какая...
3: Только ритм.
0: Да, ритм, да.
1: Во.
0: Ритм и мелодия. Вот. Наверное, мелодии.
4: Да, мелодия.
0: Да?
4: Ну, мелодии, не знаю, ритм, нет. Там
0: да,
4: танцы по есть... порядку идут всегда.
0: Да, и танцы идут по порядку. Допустим, потом идет танго, там как бы музыкальный размер. 4 четверти, по-моему. Ну, то есть и там как марш такой, знаете, дун-дун-дун-дун. Uh-huh. Ты уже понимаешь, что это как бы танго играет. А вот как бы я сказала, да, у нас сейчас вели танец презентации, там включают любую музыку, и ты там не знаешь вообще, что танцевать. И ты начинаешь сочинять. Ты можешь сначала станцевать вальс, потом перейти на фокстрот. С фокстрота ты можешь перейти на танц, на танго. То есть ты там как бы импровизируешь, сочиняешь. А в регламенте, допустим, вот европейская программа, и там вот как бы сначала идет вальс, потом идет танго, потом идет венский вальс, потом идет медленный фокстрот, и потом идет квикстеп. Uh-huh. Дети танцуют у нас только три танца в европейской программе. Медленный вальс, венский вальс,
2: дикстеп. Дети один, и дети два, четыре танца. Вот.
1: Я хотел вот что спросить. Ребят, благодаря танцам вы побывали во многих городах, наверное, и даже в других странах, вероятно. Uh-huh. Расскажите про эти места, где вам больше всего понравилось, и, опять же, про соревнования, которые там проводились. Марк, давай ты.
4: Ну...
1: Где было интереснее всего? Вот что вообще, сейчас прям первое пришло в голову?
4: В детях, когда мы вот тоже хорошо танцевали, там по итогам первенства России отбирали детей в Артек. Получается, в европейской программе первые четыре пары отбираются, и в латиноамериканской программе тоже.
3: Ты попал? И...
4: Да, да.
2: Ну, мы съездили в Артек.
4: Да, мы съездили там летом, 21 день, очень понравилось. И вот недавно тоже...
0: То есть, подожди, я тебе перебью, но потом продолжишь. То есть, они поехали в Артек бесплатно. То есть, их выбрала федерация, четыре пары.
1: Вот они, бонусы.
0: Да, четыре пары латиноамериканская. То есть, восемь сильнейших пар страны отобрались, и их федерация полностью отправила. То есть, дорогу оплатила, путевку оплатила, с ними там тренировались.
1: Это круто.
0: То есть, как бы, все. И им выдали еще, по-моему, экипировку. То есть, на футболке, кепки от федерации. Не
1: огонь
0: то, что там Артек, вообще, а вот, ну, как бы, от федерации. И, то есть, от федерации идут какие-то там бонусы. Продолжай.
3: А тебе, может, тебе что-то другое запомнилось? Или так же Артек?
2: Артек, и потом же мы еще ездили в декабре 25 года в Геленджик. Тоже бесплатно нас отправили. Потому что у нас есть сборы ФРОК, и там несколько этапов в разных городах. И по итогу этих этапов самые лучшие пары этих сборов их отправляют в Геленджик на финальный этап сборов. Там тренера, все бесплатно. И как бы, ну там тоже запоминающиеся были моменты.
3: Приятно из зимы вообще попасть в лето, да? Потому что.
2: Ну, почти в лето, да.
0: Ну, то есть, как бы федерация выбрала лучшие пары вот с этих сборов и отправила туда в Геленджик. И полностью они там, сколько, неделю, по-моему, они тренировались с лучшими, как бы, тренерами страны. Бесплатно.
1: Ну, вообще бесплатно. Часто путешествуете вы?
4: Ну да.
2: Ну каждый месяц.
4: В основном,
1: практически каждый месяц.
4: Только Москва.
2: Да, да, в основном.
1: А вот, кстати, недавно, да, в марте только вы были на соревнованиях, да, и заняли там второе место.
2: Да.
1: Ну расскажите.
0: Что за соревнования у вас были?
4: Первенство России.
1: Так. Писали про вас везде. Расскажите.
4: Отбор был с Брянской области, потом ЦФО. Мы отобрались. Было там 100 с чем-то пар. Сколько там было прям много туров, дошли до финала, и там заняли второе место. Хорошо. Ну, конечно, чуть подрастроились, то, что все говорили, то, что могли и первое занять, ну...
0: Судим виднее, как я говорю.
3: Всегда так будут говорить, вообще не заморачиваясь.
1: Но второе место — это классно, все же. Пишет нам еще, как обстоят дела со школой? Ребята постоянно или в поездках, или на соревнованиях, или на тренировках, на сборах. Правда ли, что танцоры делают домашнее задание на коленке? И не портятся ли от этого оценки?
4: Ну, у меня... Попалась хорошая, классная руководительница, она мне...
1: Понимающая.
4: Да, понимающая.
1: Так.
4: Чуть там помогает, но свой пример тоже хорошо вытягивает. У Ани там что-то посложнее.
2: У меня есть проблемы с учителями, что их прям вот бесит, что я постоянно отсутствую, что они мне могут просто контрольную дать. Все сидят на уроке, а я пишу контрольную вместо этого. Без подготовки, без ничего.
3: Ну, а получается успевать вообще?
4: Ну, да. Ну, сейчас, конечно, посложнее, потому что там темы уже...
2: Да, нелегкие. Да. Ну, и в поездах приходится делать. На сборах, в поездах, уроки, домашку.
1: Ну, справляетесь, да, скажем так, да? Без троек.
4: Да.
2: Почти.
1: Ну ладно, ничего страшного.
3: Всем остается пожелать просто адекватных учителей, на самом деле.
1: Ну да, когда у детей есть такой вот интересный путь и уже там достижения, мне кажется, тут надо немножечко подбодрить в этом плане детей. Так, дальше идем по вопросам. Что я хотел спросить? Извините.
3: Вопрос от слушателей, ты уже решил
1: да, да,
3: пока.
1: Да. Как вы поддерживаете ребят за кулисами перед выходом на паркет танцевальный?
17: Я всегда говорю, вы самые лучшие. Идите и покажите всем. И все. Угу. Ну, иногда, как бы, Марк злится, он говорит, ты всегда мне это говоришь, скажи там что-нибудь, что мне надо поправить там, что здесь может не так. Я говорю, танцуйте, танцуйте и покажите, на что вы способны.
2: Я на мальчиков не смотрю.
17: Да, еще я говорю, я на мальчиков не смотрю. Потому что я девочка, и я смотрю как бы на девочек. У девочек я больше вижу всегда косяков.
3: А есть вот эта проблема, или это уже миф остался, что мальчиков не хватает в данном виде спорта вообще?
17: Да, не хватает, потому что папы почему-то
1: всему
17: боятся,
1: виной.
17: Да, ну боятся вести мальчиков, отдавать.
1: Ну типа это не мужественно.
17: Да, это не мужественно, но как бы, ну а где мальчик еще научится общаться с девочкой, как не в танцах? Когда он с детства просто, ну вот в паре с девочкой, он учится с ней общаться, он ведет ее, ну как бы я не знаю.
3: Марка, пытались тебя в другую пару как-то переманить или еще что-то? Бывают такие проблемы вообще?
1: Девочка какая-нибудь увела. Аня машет головой, да, значит, что-то такое.
3: Что-то, походу, было, да?
1: Ну, рассказывай.
4: Я не помню.
17: Ань, давай говори, что там было.
2: Ну, когда-то мы тренировались с тренером, и она подозвала Марка и сказала ему, что у меня там есть хорошая девочка, не хочешь там стать?
3: А ты это все увидела, услышала?
2: Я не слышала.
17: Марк верен Ане. Уже 10 лет, а то да. И больше, да?
1: Какой молодец.
2: 10, да.
1: Так.
17: Ну, они просто еще, как бы, мало кто про это знает, но в танцевальном спорте уже, наверное, их ровесники там все наслышаны, что они просто, у них день рождения в один день. Угу. И вот они танцевали этот чемпионат России в марте месяце. И первый раз, по-моему, за сколько лет они вот танцуют, первый раз они чемпионат России танцевали свой день рождения. То есть некоторые там сказали, ой, день рождения, это ж надо там пойти отметить с друзьями, там как это вы. Для них это лучший день рождения, когда они вышли на паркет, танцевали финал в латиноамериканскую программу, как бы не лучшая их программа, как бы, ну как не лучший финал России. Ну не пьедестал, но все равно как бы они, в общем, молодцы, и в день рождения они танцевали, и приятно тоже, я думаю, они как бы скажут, что их там ходят, друзья все поздравляют, и друзья не только у них из Брянска, а по всей России. Давайте расскажем.
1: Круто было, да?
2: Да.
3: А получается знакомиться с остальными коллегами по хобби, по спорту, да?
2: Ну, просто да. Из-за того, что мы очень часто находимся в одной тусовке, там, у нас очень... Редко перестраивается финал, и одни и те же пары находятся в финале, поэтому как-то мы и разнакомились, и поэтому и общаемся там, и заводим друзей.
3: В принципе,
2: так.
3: На каждых соревнованиях можно и повидаться как раз, да?
2: Ну да, так бывает
3: удобно,
2: обычно.
3: Удобно.
1: Как вы чувствуете друг друга во время танца? Может быть, какие-то сигналы есть условные?
4: Ну, я могу чуть там пальцем чуть поднадавить, когда я там почувствовала.
1: Так.
4: Ну, вообще, я ж управляю как-то руками, могу
1: ну,
4: показать.
1: Мальчик всегда ведущий, да? Девочка да. Ведомая. Да.
4: Угу. Ну, мы, типа, уже станцованы, прям хорошо, и я прям могу что-то, вариацию менять, и они спокойно за мной все.
1: А бывают разногласия, может быть, какие-то вот между вами?
2: Да.
4: Да.
1: Как вы решаете их?
3: Долго спорите вообще?
2: Мы недолго спорим, мы обычно приходим к чему-то одному. Мы обсуждаем это.
17: Аня, как истинная женщина, она всегда соглашается. Она просто...
1: Но делает по-своему, да?
17: Да, она замолкает, просто молча идет за Марком и все, как бы терпит.
1: Ближайшие турниры какие ждут вас?
4: Летом всероссийские соревнования скоро.
2: В ритмах лета.
17: 17 июня поедут.
1: Это где?
17: В Москве будет.
1: А, в Москве.
17: В Москве, да.
1: Угу. Так, у меня есть сейчас еще небольшой блиц, прям быстро-быстро, у нас времени остается мало, и будем включать «Поле чудес», Антон,
3: ну,
1: твоя
3: давай.
1: Любимая, да?
3: Да-да-да.
1: Так, любимая музыка на тренировках?
4: Фокс-рот. Ну, танец.
2: Танец фокстрота.
4: Танец фокстрота, да, музыка фокстрота.
17: Музыка Блэкпула.
2: А, ну Блэкпул, да.
1: Так, ладно, самый смешной случай на репетиции или на соревнованиях? Можно по очереди быстренько.
2: Потеря туфли.
4: Ну вот, да, тоже.
1: Теряли все туфли?
4: Только один у Атланиса сидел, да.
1: Так, какое самое необычное место, где вам доводилось репетировать?
2: Поезд. На лестнице.
1: На лестнице?
2: На лестничном проеме.
1: Ага, на лестничной площадке.
2: Да.
1: Хорошо. Какой музыкальный жанр абсолютно не подходит для бальных танцев и почему?
2: Тяжелый рок.
1: Хорошо. Так, если бы не танцы, каким видом спорта или искусства вы бы занялись? Ребят, по очереди быстренько.
4: Ну, наверное, футболом продолжил бы.
1: Так.
2: Я просто в спортзал ходила.
1: Угу. Что бы вы сказали человеку, который считает, что бальные танцы – это просто покружиться под музыку?
4: Ну, я пускай тут... сходят, посмотрят как-то. Вообще, танцевать 5 танцев подряд по 2 минуты – тяжело.
2: Да, ну как-то тут даже разговаривать не надо.
1: Даже и разговаривать не о чем с ним, да, с этим человеком?
3: Доставай, Кирилл, давай, доставай.
1: Подарочки, времени остается мало. Ребят, огромное спасибо, что пришли. Надеюсь, мы еще встретимся в этой студии замечательной программе. И у нас для вас есть замечательный чай и шоколад от мастерской Hunter Berry. Наши брянские ребята натуральный, настоящий. Вот вам чай и шоколадки.
17: Спасибо.
1: Держите.
17: У нас тоже для вас есть память.
1: В наш музей.
17: Танцевальной пары. Ваш так. Музей. Вы такая красивая танцевальная пара.
1: Супер. Мы сделаем фоточку.
3: Золотая.
1: Потом запостим. Слушай, как красиво. Вот какой красивый вид спорта. Надо как-нибудь
17: ходить. Приводить живую детей, посмотреть. Особенно мальчиков.
3: Вы вообще все классные. Огромное спасибо, что пришли. Удачи вам на всех соревнованиях.
4: Спасибо.
1: Эфир пролетел незаметно, как всегда.
3: Да, абсолютно верно. Будем за вами следить. А всем пока-пока. Далее на 3-2 радио новости. И, конечно же, традиционная наша привычная музыка. До встречи в следующий четверг в это же время.
18: «3-2 радио». Новости.
19: «3-2 радио» с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленность и сельское хозяйство являются основными драйверами экономики Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в среднем доля этих отраслей в экономике Брянщины выше, чем аналогичные показатели в экономике соседних регионов. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, это очень большой плюс, а также наглядный пример хорошей работы управленческой команды администрации области. Егор Ковальчук подчеркнул, поддержка реально работающих сфер, а также предприятий продолжится, что принесет еще больший экономический эффект. При этом, несомненно, есть и точки роста, например, создание комфортной городской среды, туризм и креативной индустрии. Егор Ковальчук акцентировал продолжение выбранного курса на социальную поддержку жителей, а также повышение качества транспортного обслуживания и расширение участия региона в национальных проектах и различных государственных программах. Брянская область, являясь приграничным регионом, ежедневно подвергается варварским атакам со стороны вооруженных формирований Украины. От бесчеловечных терактов гибнет и страдает мирное население, разрушается имущество и коммунальная инфраструктура. О мерах по укреплению безопасности приграничья рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Глава региона подчеркнул, безопасности жителей и противодействию вражеским силам, объединив усилия, занимаются специалисты Минобороны, силовых и гражданских ведомств. В том числе идет работа и по использованию новых разработок. Существенный вклад вносит «Барс Брянск», добровольцы которого быстро и оперативно в самые короткие сроки реагируют на возникающие ситуации благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму. Отдельно Егор Ковальчук отметил, в Брянской области эффективно налажено оперативное взаимодействие между всеми структурами, задействованными в обеспечении безопасности региона. Добавлю, ранее этот факт не раз отмечали представители Министерства обороны. В ближайшее время усилия региональных властей будет сосредоточено на укреплении материально-технической базы. В Брянске продолжается подготовка к отопительному сезону. Отмечается, несмотря на мороз и обилие снега, минувшая зима прошла без серьезных аварий. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями в оперативном режиме устранялись возникающие ситуации, что и позволило предотвратить перебои с отоплением. Ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительные средства на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской области, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее дополнительное финансирование. Два проекта Брянской области в рамках конкурса «В регион для молодых» и «Регион добрых дел» рассмотрели в Федеральном агентстве по делам молодежи. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, представлять проекты приехала большая команда, в составе которой сразу два героя. Как символ связи поколений и патриотизма наших жителей, герой России Александр Постоялко и кадет Федор Симоненко, награжденный медалью за отвагу. Помимо этого, ребята из движения первых, студотрядов, юнармии и волонтеры. Один из проектов носит название «Свое, родное, лучшее». Он направлен на создание в центре Брянска современного многофункционального молодежного пространства, который станет точкой притяжения и настоящим домом для молодежи. На всероссийский конкурс лучших практик поддержки и развития добровольчества «Регион добрых дел» представили региональную программу, которая поможет выстроить и улучшить инфраструктуру развития добровольческой деятельности, помимо этого создать комплексный подход к формированию волонтерского сообщества. Завтра днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20-22 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЭ», ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
1: Ведьмин лес. Необычный природный массив располагается в Навлинском районе. Автобусы сюда не ходят, зато есть железнодорожная станция. Ехать до нее от Брянска минут 40. Он представляет собой небольшой участок, примерно 600 метров на 3 километра, где растут уродливые скрюченные сосны. Согласно брянским байкам, здесь творятся жуткие штуки. Образуются дыры во времени, машины глохнут, нечисть шалит. До сих пор неизвестно, какое именно природное явление могло настолько изуродовать деревья именно на этом участке леса. Никто этого толком объяснить не может.
0: История рядом. Слушай подкасты «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
2: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю. Где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю. В автокресле.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Облачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: В Рио губернатора Брянской области принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. Подробности в нашем выпуске.
2: Купальный сезон 2026 в Брянске открыт. Где можно купаться? Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
3: Куклы большой страны. В Брянском краеведческом музее открылась выставка, которая будет интересна и понятна посетителям от самого юного возраста. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
4: Знаменитые брянские самбисты Артем и Виктор Осипенко дали мастер-класс в детском саду «Гармония». Кто из малышей решил заняться этим видом спорта, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
6: Подробности уточняйте у администратора.
7: 7 июня в 17.00. Финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17.00. Выбираем ту самую. Возрастной ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
8: Экспресс-сервис «Астошел» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шел» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Всем привет, с вами Андрей Мамошин и группа Good Guys. Слушайте нашу музыку на 3.2 радио.

снова как-то мы стоим не твердо и не знаем, что ждать. Приостанови свое дыхание и не спеши куда-то с этим ветром спешить. От такого стука сердце сразу может что-то решить.

приходишь с работы и слушаешь 3-2 радио.

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: В Рио губернатора Брянской области принимают участие в работе Петербургского международного экономического форума. Подробности в нашем выпуске.
2: Купальный сезон 2026 в Брянске открыт. Где можно купаться? Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
3: Куклы большой страны. В Брянском краеведческом музее открылась выставка, которая будет интересна и понятна посетителям от самого юного возраста. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
4: Знаменитые брянские самбисты Артем и Виктор Осипенко дали мастер-класс в детском саду «Гармония». Кто из малышей решил заняться этим видом спорта, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832 01.
3: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
5: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
6: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
7: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
8: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается искрометная история о любви. Спектакль «Моя последняя любовь», который состоится 6 июня в концертном зале «Дружба». В постановке примут участие брутальный Максим Дрозд, блистательно играющий сразу две роли. Также изысканная и утонченная Анна Чурина, которая пока

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Облачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: В Рио губернатор Брянской области принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. Подробности в нашем выпуске.
2: Купальный сезон 2026 в Брянске открыт. Где можно купаться? Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
3: Куклы большой страны. В Брянском краеведческом музее открылась выставка, которая будет интересна и понятна посетителям от самого юного возраста. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
4: Знаменитые брянские самбисты Артем и Виктор Осипенко дали мастер-класс в детском саду «Гармония». Кто из малышей решил заняться этим видом спорта, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.

0: стряхнуть с ресниц.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Восемь вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленность и сельское хозяйство являются основными драйверами экономики Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в среднем доля этих отраслей в экономике Брянщины выше, чем аналогичные показатели в экономике соседних регионов. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, это очень большой плюс, а также наглядный пример хорошей работы управленческой команды администрации области. Егор Ковальчук подчеркнул, поддержка реально работающих сфер, а также предприятий продолжится, что принесет еще больше экономический эффект. При этом, несомненно, есть и точки роста, например, создание комфортной городской среды, туризм и креативной индустрии. Егор Ковальчук акцентировал продолжение выбранного курса на социальную поддержку жителей, а также повышение качества транспортного обслуживания и расширение участия региона в национальных проектах и различных государственных программах. В Брянске продолжается подготовка к отопительному сезону. Отмечается, несмотря на мороз и обилие снега, минувшая зима прошла без серьезных аварий. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями в оперативном режиме устранялись возникающие ситуации, что и позволило предотвратить перебои с отоплением. Ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительные средства на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской области, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее дополнительное финансирование. Урегулирование ситуации на Украине на паузе из-за нежелания Киева идти по политико-дипломатическому пути. Кроме того, миру, как подчеркивают в Кремле, мешает Европа, которая провоцирует киевские власти на продолжение боевых действий. При этом Вашингтон готов играть значимую роль в процессе урегулирования ситуации и в то же время признает, что продолжает открыто поддерживать киевскую власть, в том числе и посредством поставок оружия и военной техники. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, невозможно назвать конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях ведения боевых действий. При этом, по мнению главы государства, ситуация на поле боя дает Российской Федерации право говорить о приближении к этому моменту. Владимир Путин подчеркнул, для России урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем остается одним из главнейших приоритетов. Агропромышленный комплекс России сохранил стабильность, несмотря на сложности. Прошедший год выдался одним из самых сложных для отрасли. На результаты влияли как неблагоприятные погодные условия в отдельных регионах страны, так и усилившееся внешнее давление на агропродовольственный сектор. Отмечается, несмотря на это, Российская Федерация собрала третий по объему урожая зерна за всю историю наблюдений. Аграрии в полном объеме обеспечили потребности населения, при этом рост цен на продукты не вышел за рамки общего уровня инфляции, что подтверждает надежную обеспеченность страны продовольствием. Кроме того, Россия сохранила статус одного из ключевых экспортеров продовольствия и выполнила все обязательства перед зарубежными партнерами. Заметные успехи достигнуты в развитии отечественной селекции семеноводства. Вырос объем высева семян российского производства. Позитивная динамика также зафиксирована в тепличном овощеводстве и садоводстве. Завтра днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20-22 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: В Рио губернатора Брянской области принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. Подробности в нашем выпуске.
2: Купальный сезон 2026 в Брянске открыт. Где можно купаться? Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
3: Куклы большой страны. В Брянском краеведческом музее открылась выставка, которая будет интересна и понятна посетителям от самого юного возраста. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
4: Знаменитые брянские самбисты Артем и Виктор Осипенко дали мастер-класс в детском саду «Гармония». Кто из малышей решил заняться этим видом спорта, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
7: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Аэро». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
8: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолета»?
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
13: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: 7 июня в 17.00. Финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17.00. Выбираем ту самую. Возрастной. Ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Облачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: В Рио губернатора Брянской области принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. Подробности в нашем выпуске.
2: Купальный сезон 2026 в Брянске открыт. Где можно купаться? Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
3: Куклы большой страны. В Брянском краеведческом музее открылась выставка, которая будет интересна и понятна посетителям от самого юного возраста. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
4: Знаменитые брянские самбисты Артем и Виктор Осипенко дали мастер-класс в детском саду «Гармония». Кто из малышей решил заняться этим видом спорта, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.

0: твое радио. Твоего города. Три-два радио. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Я думаю, что многие из вас меня поддержат. Жизнь за баранкой – это целый мир со своими правилами, привычками, особенностями, которые прямым образом влияют на человека. Сегодня о том, что мы видим, что мы слушаем, как поступаем в ту или иную ситуацию и как все это отражается на дорожном движении. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ну что, признавайтесь, часто ли вас охватывает злость за рулем? Думаю, не так уж это и редко случается со многими. Большинство водителей время от времени испытывают это чувство. И, конечно, чаще всего мы виним в этом других участников дорожного движения, которые так и норовят вывести нас из себя. Но давайте будем уже честны. Иногда стоит поискать причину своего раздражения прежде всего в себе самом, ведь не всегда люди вокруг такие уж и плохие. Так что, кто бы ни был виновником вашего гнева на дороге, учитесь с ним справляться. С гневом, а не с участниками дорожного движения. Это сделает вас по-настоящему классным водителем. Ну а теперь к обратной стороне медали, что называется. Вот я, например, иногда прямо негодую, когда рядом со мной долго едет машина с орущей музыкой, которая, ну, мне не совсем по вкусу. Да, скажете вы, это вкусовщина. И я с вами соглашусь. Но разве у вас такого не было? Ну, в общем, хватит уже обращать внимание на всех вокруг. Не ворчите. Все равно вы не сможете всех и все изменить. Старайтесь смотреть на вещи позитивно, вместо того, чтобы зацикливаться на других водителях. Если вас раздражает чья-то музыка, ну и что, включите свою. Или вот еще, например, часто встречаешь такие длинные пешеходные переходы, где пешеходы идут неспешно, как будто никуда не торопятся. Особенно бесит, когда зебра нарисована на широкой дороге. По правилам мы должны ждать, пока пешеход полностью не перейдет, даже если он уже на другой стороне. Из-за этого многие водители просто выходят из себя, проклиная пешеходов за их, ну, как им кажется, неуважение к драгоценному времени водителей. Но, знаете, зря вы так на пешеходов грешите, ведь они не обязаны носиться через дорогу, как угорелые, чтобы вам быстрее дорогу освободить. Чтобы не нервничать лишний раз, не заостряйте внимание на этих медлительных пешеходах. Попробуйте представить, что дорогу переходят, ну, например, не люди, а стайка забавных и неуклюжих утят или котят. Поверьте, вам сразу станет легче, и вы перестанете так сильно переживать по пустякам. Психология.
0: Автомобильные факты.
1: Меня иногда просто бесит, когда приходится останавливаться на красный свет буквально на каждом шагу. Бывает, что попадешь вот в такую череду светофоров, и на каждом втором приходится ждать зеленого. Это дико раздражает и выводит из себя многих водителей. В такие моменты кажется, что время буквально застыло. Вот недавно со мной вообще приключилась история пипец. Стою на красном, загорается желтый, идет отсчет 3, 2, 1, я трогаюсь, выкатываюсь за ступлению, и вновь загорается красный. Итог – штраф за несоблюдение ступлени. Эх, друзья, помните, главное – это ваше внутреннее состояние, а не то, как быстро идет пешеход или загорается тот или иной сигнал светофора. Учитесь находить позитив даже в таких, казалось бы, раздражающих ситуациях, ведь спокойствие за рулем – это не только ваша безопасность, но и безопасность всех вокруг. И помните, каждый водитель, как и вы, может испытывать подобные эмоции. Поэтому вместо того, чтобы осуждать, попробуйте проявить немного больше внимания. Это сделает нашу дорогу чуточку приятнее для всех, а дорожное движение немножко добрее. Удачи!
0: За баранкой!

0: два радио. Реклама.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48. 7.32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Три два радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня хочу поговорить о настоящих мужчинах. Настоящих в кавычках, потому что каждый вкладывает в это слово свое значение, но у нас есть такой стереотип, сложившийся такой. Средняя температура по больнице, что это смелый, волевой, мужественный мужчина, который умеет зарабатывать, постоять за свою семью, который умеет заботиться, который дарит цветы, который говорит ласковые слова, который выражает любовь. Так, я думаю, что большинство женщин со мной согласятся, скажут «да». Ну и мужчины, которым женщины об этом говорили, тоже скажут, что так. Но дело-то в том, что вы пытаетесь совместить несовместимое. Если мужчина волевой, если мужчина властный, если мужчина достигает, если мужчина стремится, то он довольно жесткий в своих психологических конструкциях, он довольно жесткий внутри себя. И ему трудно выражать любовь достаточно часто, ему трудно постоянно быть нежным, ему трудно постоянно как-то вот, извините уж мне за такое слово, сюсюкать с вами. И наоборот, если он очень нежный, если он чувственный, если он внимательный, если его восхищают какой-то там рассвет, не знаю, распустившийся цветок. Это тоже здорово. Но не требуйте тогда от этого мужчины достижений, чтобы он вам принес шкуру медведя, задушенного голыми руками. Нельзя это совместить. Это, знаете, как в том анекдоте, или к умным, или к красивым. Да, в каждом из мужчин есть вторая часть. Вот, волевая и какая-то чувственная, но она будет гораздо меньше, чем волевая часть. Потому что, ну, так не устроено. Это физиология, это основа психологии. Что он либо жесткий, либо вот такой структурный, либо чувственный. И совместить это в одном человеке невозможно. Поэтому подумайте, что для вас важнее. Или просто посмотрите на своего мужчину, который рядом с вами, и поймите, какой он. И тогда вам будет понятно, можно от него ждать каких-то восторженных слов. Или его угу на ваш вопрос, хорошая ли прическа у вас. Это максимум его проявления эмоций. Это тот максимум, который он может вам дать. Угу. Прическа нравится? Угу. Но зато он добудет, принесет шкуру медведя, не обеспечит вас и защитит и так далее. Поэтому посмотрите на своего партнера и реально оцените ситуацию, чего можно ожидать, а чего нет. Я уверен, что вы найдете в этом плюсы. Это был метод Карлова.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Облачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
4: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Это рок. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленность и сельское хозяйство являются основными драйверами экономики Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в среднем доля этих отраслей в экономике Брянщины выше, чем аналогичные показатели в экономике соседних регионов. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, это очень большой плюс, а также наглядный пример хорошей работы управленческой команды администрации области. Егор Ковальчук подчеркнул, поддержка реально работающих сфер, а также предприятий продолжится, что принесет еще больший экономический эффект. При этом, несомненно, есть и точки роста, например, создание комфортной городской среды, туризм и креативной индустрии. Егор Ковальчук акцентировал продолжение выбранного курса на социальную поддержку жителей, а также повышение качества транспортного обслуживания и расширение участия региона в национальных проектах и различных государственных программах. Брянская область, являясь приграничным регионом, ежедневно подвергается варварским атакам со стороны вооруженных формирований Украины. От бесчеловечных терактов гибнет и страдает мирное население, разрушается имущество и коммунальная инфраструктура. О мерах по укреплению безопасности приграничья рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Глава региона подчеркнул, безопасностью жителей и противодействию вражеским силам, объединив усилия, занимаются специалисты Минобороны, силовых и гражданских ведомств. В том числе идет работа и по использованию новых разработок. Существенный вклад вносит «Барс Брянск», добровольцы которого быстро и оперативно в самые короткие сроки реагируют на возникающие ситуации благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму. Отдельно Егор Ковальчук отметил, в Брянской области эффективно налажено оперативное взаимодействие между всеми структурами, задействованными в обеспечении безопасности региона. Добавлю, ранее этот факт не раз отмечали представители Министерства обороны. В ближайшее время усилия региональных властей будет сосредоточено на укреплении материально-технической базы. В Брянске продолжается подготовка к отопительному сезону. Отмечается, несмотря на мороз и обилие снега, минувшая зима прошла без серьезных аварий. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями в оперативном режиме устранялись возникающие ситуации, что и позволило предотвратить перебои с отоплением. Ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительные средства на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской области, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее дополнительное финансирование. Два проекта Брянской области в рамках конкурса «В регион для молодых» и «Регион добрых дел» рассмотрели в Федеральном агентстве по делам молодежи. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, представлять проекты приехала большая команда, в составе которой сразу два героя. Как символ связи поколений и патриотизма наших жителей, герой России Александр Постоялко и кадет Федор Симоненко, награжденный медалью за отвагу. Помимо этого, ребята из движения первых, студотрядов, юнармии и волонтеры. Один из проектов носит название «Свое, родное, лучшее». Он направлен на создание в центре Брянска современного многофункционального молодежного пространства, который станет точкой притяжения и настоящим домом для молодежи. На всероссийский конкурс лучших практик поддержки и развития добровольчества «Регион добрых дел» представили региональную программу, которая поможет выстроить и улучшить инфраструктуру развития добровольческой деятельности, помимо этого создать комплексный подход к формированию волонтерского сообщества. Завтра днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20-22 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история –

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Облачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

за все, что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Я думаю, что многие из вас меня поддержат. Жизнь за баранкой – это целый мир со своими правилами, привычками, особенностями, которые прямым образом влияют на человека. Сегодня о том, что мы видим, что мы слушаем, как поступаем в той или иной ситуации и как все это отражается на дорожном движении. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ну что, признавайтесь, часто ли вас охватывает злость за рулем? Думаю, не так уж это и редко случается со многими. Большинство водителей время от времени испытывают это чувство. И, конечно, чаще всего мы виним в этом других участников дорожного движения, которые так и норовят вывести нас из себя. Но давайте будем уже честны. Иногда стоит поискать причину своего раздражения прежде всего в себе самом, ведь не всегда люди вокруг такие уж и плохие. Так что, кто бы ни был виновником вашего гнева на дороге, учитесь с ним справляться. С гневом, а не с участниками дорожного движения. Это сделает вас по-настоящему классным водителем. Ну а теперь к обратной стороне медали, что называется. Вот я, например, иногда прямо негодую, когда рядом со мной долго едет машина с орущей музыкой, которая, ну, мне не совсем по вкусу. Да, скажете вы, это вкусовщина. И я с вами соглашусь. Но разве у вас такого не было? Ну, в общем, хватит уже обращать внимание на всех вокруг. Не ворчите. Все равно вы не сможете всех и все изменить. Старайтесь смотреть на вещи позитивно, вместо того, чтобы зацикливаться на других водителях. Если вас раздражает чья-то музыка, ну и что, включите свою. Или вот еще, например, часто встречаешь такие длинные пешеходные переходы, где пешеходы идут неспешно, как будто никуда не торопятся. Особенно бесит, когда зебра нарисована на широкой дороге. По правилам, мы должны ждать, пока пешеход полностью не перейдет, даже если он уже на другой стороне. Из-за этого многие водители просто выходят из себя, проклиная пешеходов за их, ну, как им кажется, неуважение к драгоценному времени водителей. Но, знаете, зря вы так на пешеходов грешите, ведь они не обязаны носиться через дорогу, как угорелые, чтобы вам быстрее дорогу освободить. Чтобы не нервничать лишний раз, не заостряйте внимание на этих медлительных пешеходах. Попробуйте представить, что дорогу переходят, ну, например, не люди, а стайка забавных и неуклюжих утят или котят. Поверьте, вам сразу станет легче, и вы перестанете так сильно переживать по пустякам. Психология.
0: Автомобильные факты.
1: Меня иногда просто бесит, когда приходится останавливаться на красный свет буквально на каждом шагу. Бывает, что попадешь вот в такую череду светофоров, и на каждом втором приходится ждать зеленого. Это дико раздражает и выводит из себя многих водителей. В такие моменты кажется, что время буквально застыло. Вот недавно со мной вообще приключилась история пипец. Стою на красном, загорается желтый, идет отсчет 3, 2, 1, я трогаюсь, выкатываюсь за ступлению, и вновь загорается красный. Итог – штраф за несоблюдение ступлени. Эх, друзья, помните, главное – это ваше внутреннее состояние, а не то, как быстро идет пешеход или загорается тот или иной сигнал светофора. Учитесь находить позитив даже в таких, казалось бы, раздражающих ситуациях, ведь спокойствие за рулем – это не только ваша безопасность, но и безопасность всех вокруг. И помните, каждый водитель, как и вы, может испытывать подобные эмоции, поэтому вместо того, чтобы осуждать, попробуйте проявить немного больше внимания. Это сделает нашу дорогу чуточку приятнее для всех, а дорожное движение немножко добрее. Удачи!
0: За баранкой!

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Облачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Катапульт. Это страсть. Страсть. Это...

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. Облачно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом.

Жизнь моя течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это не пройдет?

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это страсть.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. Облачно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

было как надо ей. Ни рано, ни поздно, минута в минуту, ей становилось с ним даже теплей. Становилось с ним даже теплей. Особенно

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. Облачно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Мне не привыкать везде и во всем узнавать тебя.